iFM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Балтай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе.

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Он может стать врачом и пойти по вашим стопам. Или кулинаром, который переосмыслит все семейные рецепты. Как вы станет химиком и дополнит таблицу Менделеева. А может, ему передастся ваша смелость, и он станет отважным летчиком или пожарным. Забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. Узнайте больше об усыновлении на сайте усыновите.рф. Нацпроект «Демография».
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9217-07-22-35.
3: Вы слушаете Валдай ФМ. Валдай ФМ.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.

0: на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 9217 07

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Скотти Фергюсон – отставной сыщик, которого не назовешь баловнем судьбы. Одинокий, оставшийся за бортом своей профессии, да еще и страдающий патологическим страхом высоты. Бывший коллега Гэйвин Элстер просит его последить за своей женой Мэдалин, одержимой идеей самоубийства. Саундтрек к фильму «Головокружение».

0: с добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

0: Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
0: Весеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
2: Ах ты паршивец этакий! Ни на минуту одного нельзя оставить! Молоко на губах не отсохло! Со взрослыми спорить! Где там мой ремень? Ну-ка, марш в угол! Сегодня вазу разбил, а завтра что? Воровать пойдешь? Вот будут у тебя свои дети, будешь их учить.
3: Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
0: 9217 07.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 12 мая. И сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Виктория Дайнеко сегодня отмечает свой день рождения. Виктория Петровна Дайнеко родилась 12 мая 1987 года в поселке Кировский Талды Курганской области. Российская певица и актриса, победительница «Фабрики звезд 5». Свое детство Виктория Дайнеко провела в якутском городе Мирный. С ранних лет мечтала стать эстрадной певицей, но взрослые не воспринимали ее желания всерьез. Родители Петр и Евгения Дайнеко отдали дочь в балет «Алмазы Якутии». Вика занималась танцами вплоть до 11-летнего возраста. В школьные годы Вика начала выступать на различных музыкальных площадках Мирного, преимущественно перепевая чужие хиты. Она делала успехи, поэтому ее пригласили сначала в местную эстрадную группу «Отражение», а затем в группу под названием «Фаэтон». Поскольку в маленьком городке не было специальных музыкальных учебных заведений, Вика была самоучкой. Параллельно с этим Вика занималась английским языком. В 2004 году стала участницей телепроекта Первого канала «Фабрика звезд 5» под руководством Аллы Пугачевой, где одержала победу. В рамках телепроекта Вика исполнила две сольных песни «Я буду лучше» и «Лайла». Дебютный клип певицы на песню «Лайла» был снят в 2005 году в Таиланде. Жизнь Виктории постоянно обсуждалась в прессе. В 2006 году у певицы был роман с солистом группы «Корни» Павлом Артемьевым. Однако ее отношения с Артемьевым не переросли в серьезные. Зато после них остался сюжет для клипа на песню Дайнеко «Я просто сразу от тебя уйду». По задумке режиссера Виктора Придувалова, он был тесно связан с клипом группы «Корни» на хит «Хочешь, я тебе спою». В начале 2007 года Вика записала саундтрек к фильму «В ожидании чуда» под названием «Фильм не о любви». Также Виктория участвовала в различных номинациях и проектах, снималась в популярном мужском журнале. 6 марта 2008 года был выпущен дебютный альбом «Иголка». В конце 2010 года озвучила главную героиню мультфильма «Рапунцель. Запутанная история». В 2011 году приняла участие в проекте «Фабрика звезд. Возвращение», где соревновались выпускники «Фабрики звезд» ранних лет. Вика входила в команду продюсера Игоря Матвиенко. Дайнеко победила в проекте, ей отдали предпочтение 19% зрителей, принявших участие в голосовании. В разные годы Виктория выпускала свои новые альбомы и снималась в видеоклипах и кинофильмах. Виктория Дайнеко известна такими треками, как «Я просто сразу от тебя уйду», «Клякса», «Сотри его из мемори», «Лейла» и многими-многими другими треками. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Викторию и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Виктории Дайнеко прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сумочка для яиц. Новый тренд от дизайнеров. Сценаристка Даниэла Директор и дизайнер Билли Хиллер создали эксклюзивную сумочку, предназначенную для куриных яиц. Этот забавный аксессуар, появившийся на фоне роста цен на яйца в США, уже завоевал популярность в интернете. Идеально сочетающая юмор и стиль, сумочка обещает стать стильным хитом среди модниц. Теперь осталось лишь дождаться, когда эта уникальная вещица появится в продаже. Кто знает, возможно, она станет новым символом элегантности и остроумия. В Лондоне открылась цифровая выставка, посвященная Древнему Египту. Эта иммерсивная экспозиция предлагает посетителям уникальное путешествие длиной в 3 тысячелетия. Гигантские проекции, интерактивные зоны и редкие артефакты позволяют зрителям окунуться в атмосферу времени фараонов, посетить долину царей и даже стать свидетелями открытия гробницы Тутанхамона. Вас встретит бесконечная комната с образом Анубиса, золотые сокровища и артефакты из частных коллекций, включая предметы, принадлежавшие самому Говарду Картеру. Выставка уже побывала в 12 городах по всему миру. Остин бьет рекорд – 91 килограмм собачьей шерсти в одном шаре. Новая любопытная достопримечательность – меховая сфера – попала в книгу рекордов Гиннесса. Идея создания этой необычной скульптуры принадлежит местной некоммерческой организации, которая устроила массовую прогулку с участием владельцев собак. После прогулки владельцы постригли и вычесали своих питомцев, собрав достаточное количество шерсти для наполнения шара. По словам организаторов, основной причиной создания этого арт-объекта стала простая забава. Важно отметить, что людям, страдающим аллергией на собачью шерсть, лучше избегать контакта с этим необычным украшением. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
2: Ну не гони, здесь ограничение 60.
3: Да не парься ты, это для велосипедистов.
4: На 20 километров быстрее, на 3 метра глубже.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
6: 9217-07-22-35.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

В сибирском поселке лесозаготовителей при загадочных обстоятельствах погибает молодой рабочий Женя Столетов. Дело поручено вести следователю Прохорову. Чем больше Прохоров узнает о Столетове, тем меньше верит в случайность его гибели. Уж слишком неудобным человеком был Женя. Саундтрек из сериала «И это все о нем».

о погоде на Валдай FM. Сегодня 12 мая в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 61%. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 15 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода.

0: Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону +7 921 707 22 35.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае состоялась встреча с ветеранами, малолетними узниками и тружениками тыла в рамках заседания Совета ветеранов Валдайского округа. Особые слова поздравления прозвучали в адрес участника Великой Отечественной войны Николая Петровича Сидоренко. Ветерана поздравил вице-спикер областной думы Владимир Королев. На фронте Николай Петрович был командиром отделения связи. Он принимал участие в освобождении Западной Украины, Польши, Чехословакии и Берлина. День Победы встретил в Праге. Ветеран награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями за отвагу, за победу над Германией, за взятие Берлина, за освобождение Праги. В этом году Николай Петрович встречает еще один праздник – внушительный юбилей. Почетный житель Валдая родился в День Победы 9 мая. В этом году ему исполнилось 100 лет. Владимир Королев пожелал ветерану крепкого здоровья, заботы близких и нескончаемой энергии, отметив, что такие люди, как Николай Петрович, наша гордость и живая история. 16 мая в 11 часов в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России» состоится турнир по настольному теннису. Участниками соревнований станут ветераны специальной военной операции и их семьи. Местом проведения выбран физкультурно-спортивный центр на Молодежной, 18. Организаторы подчеркивают, спорт – это не только способ поддержания физической формы, но и прекрасные возможности для обмена положительными эмоциями и взаимной поддержки. Ожидается, что турнир станет площадкой для дружеского общения и демонстрации спортивного мастерства в духе здорового соперничества и азарта. Всех неравнодушных приглашают принять активное участие в этом значимом событии. В День Победы в Великом Новгороде прошел открытый турнир по стритлифтингу «Волховский фронт». В соревнованиях отличились спортсмены из Валдая. В мужской категории третье место занял Сергей Кукушкин с результатом 46 повторений. А в категории мастера 40+ победу одержал Евгений Кукушкин, также выполнивший 46 повторений. Кроме того, судейская коллегия отдельно отметила обоих валдайских спортсменов за наиболее качественное техническое исполнение упражнений. Турнир прошел на площадке Кремлевского парка в дисциплине двоеборья, подтягивания и отжимания на брусьях. Организатором выступил мастер спорта международного класса Юрий Николаев. Студентка второго курса Балаговского колледжа Варвара Герасимова проходит свою первую производственную практику. Местом ее стажировки стала Валдайская райветстанция. Впереди у будущего ветеринара еще много зачетов и экзаменов, однако практика уже сейчас знакомит ее с профессией изнутри. Это важный этап, который запомнится на всю жизнь. Именно он помогает понять свое призвание и сделать правильный выбор. Варвара твердо намерена в будущем посвятить себя заботе о здоровье и благополучии братьев наших меньших. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем доброе утро, всем отличного настроения. Новая рабочая неделя начинается, нет-нет-нет, не в понедельник, а во вторник. Все правильно ли? 12 мая сегодня, три дня отдыхали, майские праздники.
4: Вообще,
3: да.
4: Ребят, мы так ждали весну, не успели опомниться. 12 мая, это почти середина мая уже.
3: Ну, конечно. И осталось-то до лета совсем чуть-чуть.
4: Я вообще не понимаю. Подождите, мы ждем Новый год.
3: Ну да.
4: Долго и упорно. Потом мы ждем весну, и это длится тысячу лет. А потом раз, и уже 12 мая.
3: Да все быстро. Все идет своим чередом. Просто нужно ловить момент, нужно наслаждаться жизнью, смотреть по сторонам чаще всего. Вот смотри, вроде бы ходишь, оп, трава уже зеленая давно. А ты думаешь, как так появилось? За ночь, что ли? Невозможно. Самое главное, берегите себя. Здоровое питание, побольше воды и, естественно, хорошее настроение, которое мы вам дарим. Ведущий утреннего шоу «Активация» Сергей Грешков, Маша Марина. Сегодня вторник, первый день рабочей недели, там, не вторник или вторнедельник, так мы его называем.
4: Не надо!
3: Ладно,
4: я вот это вот
3: всего многого,
4: вторнедельник,
3: всего многого интересного будет сегодня, поэтому просыпайтесь, мы начинаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: 30 тысяч человек ежегодно в России умирает от наркотиков. Сто 40 тысяч детей-подростков становятся наркоманами. Это целые города. Целые города. Целые города. В них могут оказаться и ваши близкие. И ваши близкие. И ваши близкие. Задумайтесь об этом прямо сейчас. Задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
3: 9217-07-22-35.
4: А в этот день события, ставшие историей.
5: 12 мая 2004 года в англиканской церкви была введена должность веб-священника, в обязанности которого вошла опека нового прихода, который существует исключительно в сети. Эллисон Лесли, действующему священнику, было поручено опекать интернет-церковь, общину верующих со всего мира. Впервые подобное интернет-сообщество получило полное признание англиканской церкви. Несмотря на то, что прихожане новой церкви проживают в разных странах, церковь номинально является частью епархии Оксфорда. По мнению самих священнослужителей, интернет-церковь – это еще один путь к Богу, ведь, возможно, для некоторых это станет основной церковью, а некоторые будут прибегать к подобному молитвенному общению время от времени. По словам Лесли, ее опыт молитвенного общения через интернет показывает, что это очень дружелюбное общение, полное великодушия и взаимной поддержки. Кстати, Русская Православная Церковь также запустила подобный онлайн-проект «Батюшка онлайн», в котором священники и архиереи РПЦ отвечают на вопросы в режиме реального времени. Он был создан 11 мая 2011 года в Ульяновске, изначально как группа в социальной сети ВКонтакте. Впоследствии у проекта появились официальные аккаунты и в других социальных сетях.
6: Ежегодно 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. Медицинские сестры – это специалисты, получившие начальное медицинское образование и выполняющие предписания врача или фельдшера по уходу за больными. Это обязательные помощники докторов, ведь именно они на протяжении всего срока лечения непосредственно работают с пациентом. В настоящее время медицинские сестры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения, так как во врачебной практике большая доля медицинских услуг оказывается исключительно сестринским персоналом. Профессиональный праздник медицинских сестер отмечается в день рождения одной из знаменитых англичанок Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны организовала первую в мире службу сестер милосердия. Известно, что среди сестер милосердия, отправившихся на фронт Крымской войны, были и русские монахини из Московской Никольской обители. Впоследствии в госпиталях работали многие русские женщины-аристократки, в том числе супруга и дочери императора Николая II.
4: А в этот день события, ставшие историей.
2: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Алло.
1: Маруся!
0: Да, это я.
2: Утреннее шоу «Активация» зацепило.
3: Покурьезить вообще вот второнедельник – это самый большой курьез, который уже произошел, но, тем не менее, у нас есть рубрика, которая называется «Зацепила», и в которой мы вам рассказываем всякие странные, необычные новости.
4: Новость какая? Значит, любители поносить вещи, а потом их обратно отнести в магазин или на маркетплейс дать – проблемка появилась. Продавцы в Китае начали прикреплять к одежде огромные заметные бирки. Причем бирки делают не на привычные места, например, знаешь, вот берешь какую-то вещь, меряешь, и тебе бирка мешает так или иначе там на шее где-то, они их делают где-нибудь сбоку, приделывают, то есть ничего абсолютно не мешает, но бирки огромные, соответственно, вот, Маша, я показываю, а просто огромные неснимаемые бирки. На джинсах это может быть ремешок.
3: Девочки, они размером с тканевую маску в упаковке.
4: Да, вот, их делают такие, они очень тонкие, очень легенькие, но снять их невозможно. Для чего это сделано? Для того, что в Китае пишут, что процент возвратов достигает 60%, это в офлайн-магазинах, в интернет-магазинах превышает 80% возвратов. Я скажу честно, у меня жена так делала несколько раз, она, допустим, покупала себе платье, походила, сходила на какое-то мероприятие, потом поняла, что вот, ну, не ее это. Не просто, знаешь, вот на мероприятие сходил и отнес разово. Так мы тоже делали, но не будем говорить когда. Ну вот, и в чем фишка? В том, что вот эти бирки не мешают тебе
3: мерить. А
4: и
3: вот пойти куда-то не сможешь.
4: Как только ты ее снимаешь, там прямо написано, бирку сняли, все, вещь ваша. Вот представляешь, как буду сейчас бороться.
3: Слушай, я тоже, но я не носила, я брала на фотосессию, то есть я буквально пару кадров переоделся, и потом на следующий день отнес обратно.
4: Ну вот. А я, кстати, однажды участвовал в юности фотосессии, и вот профессиональные фотографы, они прям брали, ну, то есть брали, это была вот магазина фотосессия, брали одежду, даже бирки не отрывая, как-то их прятали очень аккуратно.
3: Ну да,
4: делали,
3: да.
4: Делали фото и отдавали. Но мне, на самом деле, такая инициатива нравится, потому что было такое пару раз, когда я заказывал одежду, и, кстати, вот, кто на маркетплейсах заказывает, если она приходит не в фирменной упаковке, а, например, уже видно, что перепаяно и много наклеек этого маркетплейса, значит, ее уже надевали.
3: Я даже такое не мерю.
4: Вот, я тоже стараюсь это не мерить. Я сразу говорю, нет, ребята, хмон, мы это не берем. Либо грязная обувь, например. Ну, прям видно, что грязная.
3: Кошмар.
4: Кошмар.
3: Или, ну, или знаешь, типа, не упаковано, вот прям кто-то там перекрутил,
4: да,
3: руками, в пакет сунул.
4: В общем,
3: да, и у людей даже нет, как бы.
4: Молодцы китайцы. А вы, да, друзья, да, если все-таки что-то берете себе, вот чтобы вот, ну, не знаю.
3: Ну, вообще, конечно, уважайте других тоже.
4: Да.
3: Почему кто-то должен ходить в вещи, в которые вы уже вспотели?
4: Вот именно. Но если вы хитренькие, ну что с вами делать? Будем ждать, когда у нас появятся тоже такие огромные бирки. Вот такая курьезная новость, а мы летим дальше.
2: Шоу «Активация». Для утренней акклиматизации.

0: Именинные пирожочки, все вставайте, готовьтесь к новому дню. Все вас сегодня будут поздравлять. Мы вам желаем здоровья, счастья. Вот когда ты маленький, тебе здравствуйте, желают счастья, здоровья. Ты такой, что за ерунда?
1: А еще когда, например...
0: А когда ты уже взрослый, у тебя есть дети, такой, а ведь это действительно, что еще пожелать?
1: А мне еще бабушка, допустим, говорит, вот ей сколько уже, 85, говорит, вот зачем долгих лет жизни желаете? Нормально, как бы я живу. Мне вот как бы хватит еще там, ну, лет 20 максимум. И все, зачем мне долгих-то? То есть, вот, ну, мне нравится.
0: Ну, извините, 85 это уже как бы надо дожить.
1: Как бы,
0: поэтому
1: да.
0: Класс, что
1: поэтому,
0: у тебя бабушка,
1: ребят,
0: такая.
1: Поэтому, ребят, все-таки, когда желаете что-то, я всегда вот всем в последнее время желаю либо бодрости, либо здоровья, либо исполнения мечт. Пишу, будь здоров, вот так вот, знаешь, и смайлик в виде чихающего этого, желтенький такой.
0: Нет, мое фирменное поздравление всем моим театральным коллегам, это твори и сияй.
1: И все уже по 50 раз уже получили от тебя.
0: Нет, я делаю всяческие модификации, но представляете, сияй, кое-кто твори, твори, у меня сияй. Просто стырил мое поздравление, я была просто в бешенстве.
1: Сейчас все уже стырили это поздравление. Ребят, трави и сияй, вот, такое поздравление. Все, 12 мая, кто родился, Маш, давай с твоих.
0: Кто родился? Да, много кто родился, друзья. Например, в 1812 году родился Эдвард Лир. И это английский художник и поэт, автор книги «Бессмыслиц». Такая книга тоже есть.
1: «Бессмыслица»?
0: Да. И популяризатор такого жанра, как лимерики.
1: Мы не знаем такое.
0: Многочисленные популярные абсурдистские лимерики.
1: Рами Малек сегодня родился, американский актер из Калифорнии. В общем, самая известная роль, которая принесла ему известность, это, конечно же, «Мистер Робот». Ну а дальше пошла уже «Богемская рапсодия», премия «Оскар» за главную мужскую роль. Ну а я почему-то вот Рами Малека помню, был фильм «Need for Speed», это по компьютерной игре «Жажда скорости», где он играл такого героя по имени Финн, он такой компьютерщик был, и он там голый бегал. Вот, я почему-то запомнил.
0: Конечно, но как еще?
1: Что? Просто запомнил.
0: В 1924 году в этот день родился Александр Есенин Вольпин. Это кто? Советский и американский математик, философ, поэт и сын поэта Сергея Есенина, от переводчицы Надежды Вольпин, я так понимаю, судя по фамилии. Но я Сергея Есенина, этого сына, никогда не видел и не признал, но раз уж он так сейчас числится, как Есенин Вольпин, значит, все-таки сделали ДНК-тесты какие-то и подтвердили, что это его сын.
1: С днем рождения Алину Маратовну Кабаеву поздравляем. Российская спортсменка, художественная гимнастика, общественный и политический деятель, медиа-менеджер.
0: Такое ощущение, что у него как будто уже был день рождения, да?
1: Ну да, у меня несколько раз. Я помню, что у нее, даже помнишь, была так, не помню, как группа называется, вот память отшила, но недавно я слышал песню про Алину Кабаеву, вот, ну,
0: молодец,
1: классная, с днем рождения.
0: В 1938 году в этот день родилась Светлана Адырхаева, это прима-балерина Большого театра, педагог, народная артистка СССР.
1: И Виктория Дайнеко, российская певица, актриса.
0: Я ее люблю, она классная.
1: Сегодня у нее день рождения, Вику поздравляем. Одно время мне очень сильно... Я на разрыв просто не знал.
0: Ва, как... Сережа, это просто влюбчивая.
1: Либо Вика
0: ворона.
1: Дайнеко, либо Наська Задорожная. Вот у меня две были. Вот. Потом я расстраивался, когда они замуж выходили, вот и детей рожали. Вон, все, поезд ушел.
0: Я видела Настю Задорожную, кстати, в реальной жизни.
1: Я никогда не видел, только нет. На концерте.
0: Она выглядела точно так же, как...
1: Я был на концерте Виктории Дайнеко в маленьком очень клубе. Я стоял вот так вот, просто так стоял и смотрел, как дурак.
0: Да, я была в ГИТИСе на каком-то спектакле просто, и там, и за мной, ну, типа, за мной наряду сидела Настя Дорожная, тоже с однокурсниками.
1: Ну, а сегодня день рождения у Вики Дайнеко, на всякий случай.
0: Вика, здравствуй,
1: сейчас
0: дорогая.
1: Всех еще раз поздравляем, 12 мая. С днем рождения, Ксения Лайт, лучший в мире гороскоп.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, сегодня вам грозит приятное удивление. Тельцы, если у вас есть друзья, с которыми имеются совместные личные или бизнес-дела, будьте готовы с ними встретиться. Близнецы, главное сейчас не идти против течения, выбирайте то, что проще и легче. Раки, ближе к вечеру ждите приятных новостей от ваших детей или подчиненных. Львы, голова будет ясной, эмоциональный фон спокойный, и все потому, что ничто ничто не омрачит ваш трудовой день. Девы, ваше настроение сегодня будет сверхприподнятым. Тянитесь к новому, молодому и яркому. Весы, помните, что при полном отсутствии волнения можно принять самое правильное решение. Скорпионы, заставьте себя надеть свой лучший наряд, чтобы выйти из дома в хорошем настроении. Стрельцы, не стремитесь к идеалу, чтобы не огорчаться. Позвольте другим ошибаться. Козероги, этот день может оказаться самым активным в этой неделе. Водолеи, самое время окончательно победить лишнюю привязанность или, наконец, выздороветь. Рыбы, в этот день будет много комплиментов. Ответьте на них адекватно, откройте свое сердце и улыбнитесь. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам отличного настроения.

0: утреннем шоу «Активация». Время, вы знаете, мы поздравили именинников, и теперь время подготовить мозг свой к рабочему дню после праздников и выходных, знаете, зарядиться так и сделать небольшую зарядочку. А что для этого нужно? Нужно пошевелить своими извилинками и повспоминать, что означают те или иные слова, потому что в рубрике «О языке» мы как раз этим и занимаемся.
1: Ты такая молодец, ты говоришь, и посоревноваться, и все остальное. На самом деле, вот прямо сегодня у меня все связано и с соревнованиями, еще с именинницей Алины Кабаевой, что гимнастика, в общем, поговори, у меня дочь ходит на гимнастику, на танцы.
0: Уже?
1: Все это делает у меня, конечно же, и вот, и когда появляются, она приносит слова новые, из, я думаю, что? Короче говоря, про акробатические трюки, которые применяются вообще много где. Ты училась в театральном, вас там по-любому было, когда вы надевали...
0: У нас там были мальчики, которые умели классно прыгать, всяко.
1: А у вас было такое, что вас закрывали в спортзале в черных лосинах?
0: Ну, конечно, мы все время ходили все в черных лосинах и в черных футболках.
1: И в водолазках там, да,
0: и
1: что-то делали.
0: И в футболках, да. Фехтование вот у нас было. У меня, кстати, 5 по фехтованию.
1: Все, боюсь тебя.
0: Зафехтую тебя.
1: Ага. Короче, первое слово. Рондат.
0: Ну, ронд.
1: Типа, я знаю, да, но
0: да,
1: что это?
0: Ронд – это что-то круглое, поэтому рондат, может, переворот какой-то.
1: Ну, все правильно, это переворот. Вперед с поворотом на 180 градусов. Это как бы
0: типа
1: вперед...
0: кувырок, что ли?
1: Типа кувырка – это переходный элемент для сальто. Сальто – что это такое?
0: Это, ну, оттолкнулся от земли, прыгнул, перевернулся.
1: Полет через голову в воздухе без опоры.
0: Это вперед?
1: На руки, да.
0: Вперед.
1: Без опор. А нет, и назад тоже можно. Еще бывает задняя сальто, боковое и арабское. Я не знаю, что это. А следующее слово фляк.
0: О, фляк. Фляк, да, да. Это типа, ну, это тоже как сальто, это тоже переворот в воздухе.
1: Нет.
0: Да.
1: Да? Хорошо, ладно.
0: Нет, ну, насколько я помню, фляк назад. Это я помню. Это, но там как-то они, может, группируются.
1: Фляк назад – это переворот назад с прыжком на руки.
0: А, вот, да.
1: Вот, выполняется с опорой на руки или без.
0: Да-да-да.
1: Но чаще всего с опорой, потому что можно грохнуться.
0: У нас только два мальчика на курсе могли это делать, два. Они были примерно одинакового роста, но разные комплекции. И они очень часто делали всякие номера, в которых они вот так вот всяко прыгали.
1: И где они сейчас?
0: И все смотрели просто...
1: Цирки Дюссалей?
0: Нет, один мальчик...
1: ну, короче, играет.
0: Нет, живых его, а второй, он какой-то министр культуры где-то.
1: Вот, делает там фляки. Кстати, следующее слово пируэт или твист. Твист или пируэт.
0: Ну, твист – это типа, когда ножками так, ну, типа...
1: Ну, короче, в акробатике это сальто с поворотом тела вокруг продольной оси. То есть это прям очень серьезное на 180 или 360 градусов. Ты как вот, как
0: веретено.
1: Как веретено крутишься. Дальше вот слова, которые вы все прекрасно знаете, но кто-то вдруг не знает и забыл. Угу. Слово «мостик» – это что?
0: Ну, это встать на руки и на ноги и выгнуться.
1: Это прогиб спины назад, да, с опорой на руки и ноги. Перекидка. Перекидка. Есть прям такое.
0: Не знаю, у нас было такое упражнение, надо было встать на руки, потом встать в мостик и выйти из мостика. Может, перекидка,
1: вот перекидка это
0: как
1: это
0: раз встаешь на руки и потом из этого
1: это мостик с переворотом, перекидка. И последнее слово – курбет. Курбет.
0: Это печенье.
1: Курабье – печенье, а курбет – это переход из стойки на руках в прыжок на ноги. То есть, опять же, сложная манипуляция акробатическая, но для тех, кто занимается акробатикой с детства...
0: Я только медленно могла встать на руки, а потом выйти в мостик, а потом встать из мостика.
1: Тут это все, конечно же, сделает. Вот такие вот новые слова из мира акробатики узнали, и клево, что мы это знаем. Утреннее шоу «Активация» продолжается.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ. Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35.
2: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
3: Всем доброе утро, шоу «Активация» здесь. Вторник, ребята, вторник, первый рабочий день этой короткой трудовой недели, 12 мая на календаре. Наша игра «Верю, не верю» на этой неделе будет очень интересной, потому что у нас нечетное количество дней на игру, соответственно, точно не будет ничьи. Будет либо проигравший, либо победитель. И сегодня вторник, а во вторник всегда ты начинаешь, Маша. Поэтому жду от тебя факты какие-нибудь.
4: Факты об «Игре престолов».
3: «Игра престолов», да?
4: Да.
3: Хорошо.
4: А веришь ли ты, что Дейенерис Таргариен появляется в большем количестве эпизодов, чем любой другой персонаж?
3: Я знаю, что в этом сериале там все умирают часто. Прямо из серии в серию.
4: Не Дейенерис.
3: Ну, значит, окей, ладно, больше всех пусть она будет. Правильно, что ли?
4: Нет, конечно же. Тирион Ланнистер, конечно же.
3: Это кто?
4: Это который невысокий Ланнистер.
3: Все, недавно видел этого актера в фильме «Бандит на крыше». Ну, который играет
4: в последнем сезоне Декстера, кстати.
3: Ну, не смотрел. Хорошо, у меня слово вообще вот сегодня «Мир мебели». Сервант. Я был в детстве сервант.
4: Сервант.
3: Ну, это шкаф только со стеклянными дверками. Это сервант. Отличие от, от шкафа,
4: да,
3: где посуда стоит. Веришь ли ты, что французское слово серванте означает слово помощница? Сервант, помощница с французского.
4: Может быть.
3: Ну да или нет?
4: Да.
3: Абсолютно верно, это помощница, ну, или, господи, или служка. Такое старое слово, служанка, служка или помощница. Все, молодец, ты победила сегодня.
4: А у нас раньше как говорили? Человек.
3: Человек.
4: Эй, человек.
3: Ну да.
4: Что такое вообще?
3: Ну вот. Короче говоря, Маш сегодня молодец. Очень будет напряженная неделька игры «Верю, не верю». Но вы тоже молодцы, что знаете правильные ответы. А мы летим дальше.
2: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация».
1: Звездная пыль.
2: Звездная пыль. Осталось вас порадовать новостями из мира ваших любимых звезд. О ком сегодня поговорим, не знаю. Жду с нетерпением.
3: Сегодня поговорим про Майкла Джексона.
2: Не про Прохора Шаляпина.
3: Я помню, хочешь про него новость какую-нибудь, но пока у него новостей нет. Фильм «Майкл», тот самый байопик, уже идет по миру, уже смотрят его во многих кинотеатрах. В России он будет в конце месяца, где-то 28 мая ориентировочно будет премьера. И уже надо просто, нужно знать заранее, что будет тебя ждать. Так вот. Это не концерт, говорят танцующие фанаты Майкла Джексона бесят других зрителей в кинотеатрах. Когда идет байопик, там, естественно, много музыки, если это на поп-певце музыки. Они начинают вставать, они начинают двигаться, они начинают, понимаешь, что попкорн вылетает у них из рук, напитки начинают проливаться. Собственно, мы помним, да, что племянник Майкла Джексона сыграл главную роль. Джаафар его зовут. Джаафар, именно так. Это не я. Джаафар, да, это я не зеваю. Вот, уже сыграл, собрали много денег. Я вот смотрю видео, что когда вот какая-то начинает играть музыка, когда начинает Майкл там петь, люди вскакивают, они начинают танцевать. Когда титры долгие же, обычно минут 5-6, люди просто в зале начинают двигаться. Кто-то хочет просто спокойно начать. Вот, понимаешь?
2: Если вам не нравится танцевать под песни Майкла Джексона, зачем вы идете на этот фильм?
3: Они устраивают живой концерт, они поют, они я хочу послушать, как Джаафар поет. Я хочу Вот мне тоже.
2: Ну, у меня тоже есть список песен, которые нельзя при мне включать, иначе я начну их петь.
3: Но я вот с женой. Я с женой смотрел все последние байопики про Иванушек, про «Руки вверх». Так невозможно. Начинает петь.
2: А хорошо поет?
3: Да, хорошо поет.
2: Так пусть поет.
3: Так я хочу послушать, как поет. Вот был фильм про Иванушек, тур с Иванушками. Там же не они сами пели, а там пели вот актрисы, которые играли. Там, по-моему, Юлия Александрова или кто. Ну, то есть они сами поют. Я хочу послушать, как они поют. Мне же интересно. Нет, она сидит, поет. Потом пересматривал.
2: Такой вредный девочка.
3: Ну, а представляешь, а тут пришел на посмотреть кино. Это же кино люди снимали. Ну, нет, я хочу в кино. И вот сейчас это, понимаете, вот бесят фанатов.
2: Ну, короче, надо сделать тогда так. Фанатский просмотр, когда все бегают, прыгают, танцуют, им всем кайф. А есть для серьезных, скучных
3: людей? Ну, конечно,
2: людей.
3: Пришел, скучно посмотрел
2: мне,
3: фильм про Майкла Джексона.
2: Не встаем и не танцуем. Ходят
3: вот
2: специально
3: именно.
2: Об этом женщины в этой говорят, дождитесь окончания. Хватит разговаривать.
3: Вот,
2: не
3: они
2: пойте.
3: Там танцуют, поют. В общем, не знаю, как буду смотреть этот фильм в кинотеатре или дома. Вот, но слава богу, у меня жена не знает песни Майкла Джексона, поэтому спокойно посмотрю. А вот такое на утреннее шоу «Активация» сегодня, во вторник, 12 мая. Всем шикарнейшего настроения. Сергей Гришков, Маша Малинина. До завтра.
2: Пока.

0: Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
3: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Новые санкции Британии в отношении российских молодежных организаций основаны на искажении фактов о спасенных из зоны боевых действий детях. Об этом говорится в комментарии посольства России в Лондоне. Неправомерные ограничительные меры введены против тех, кто самоотверженно спасает детей при фронтовой полосе в условиях варварских обстрелов с применением западных, в том числе британских вооружений. Против тех, кто заботится о вывезенных в безопасность ребятах, возвращает им детство. Пропитанные злобой и фрустрацией выдумки о якобы насильственном перемещении с территории Украины в Россию 20 тысяч детей неоднократно убедительно опровергались. Это такая же наглая дезинформация, как и постановка в Буче. Лондон изначально сделал ложь одним из своих главных орудий на Украине и продолжает изощряться в манипуляциях и искажении фактов, одновременно обвиняя в этом других, отмечается в заявлении посольства России в Лондоне. Россия в марте почти втрое, в месячном выражении, сократила импорт колбас из Турции до 600 тысяч долларов. Таковы данные турецкой статистической службы. Так, российские компании вывезли колбасы из Турции на 598 тысяч долларов против 1,5 миллиона долларов. В феврале импорт упал 2,5 раза за месяц. Помимо колбас, Москва сократила закупки рыбных консервов в 3,4 раза в месячном выражении до 108 тысяч долларов. Мясных консервов было ввезено в марте всего на 65 тысяч долларов, что вдвое меньше февральской суммы импорта. Росреестр предупредил о новой мошеннической схеме. Гражданам рассылают сообщения о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства и предлагают оплатить штраф со скидкой по ссылке. Далее злоумышленники пытаются получить доступ к аккаунту на госуслугах. Россиянам напомнили, что административный штраф не оформляется через сообщения в мессенджерах, СМС со ссылками. Основанием для оплаты может быть только официальное постановление о назначении административного наказания, подписанное должностным лицом и направленное установленным порядком. Нужно помнить, что если вы получили сообщение о штрафе за участок, хотя ранее не получали официальных уведомлений о проверке, то с высокой вероятностью речь идет о мошенниках. Вкладчикам до 1 декабря нужно будет уплатить налог с процентов по банковским депозитам за 2025 год. Сейчас процентный доход по вкладам облагается НДФЛ по ставке 13% при доходе до 2 миллионов 400 тысяч рублей или 15% свыше этой суммы. При этом налоговые вычеты к такому доходу больше не применяются, не облагаются налогом проценты по вкладам со ставкой не выше 1% и по счетам эскроу. ФНС самостоятельно рассчитывает сумму налога на основе данных от банков, вычтет необходимые. Облагаемый доход и пришлет уведомление. Нужно иметь в виду, что с 2025 года налоговые вычеты к доходам по вкладам больше не применяются. Необлагаемая сумма за 2025 год составляет 210 тысяч рублей. Формула 1 миллион рублей, помноженная на максимальную ключевую ставку ЦБ за год, которая в 2025 году была 21%. Если ваши суммарные проценты за год не превысили эту сумму, налог платить не нужно. Если превысили, налог взимается только с превышения. Курс доллара на сегодня 74.30, курс евро 88.55. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
2: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
4: Валдай FM. Лучшие новинки. Это

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Sometimes in life you feel the fight is over. Валдай FM. Популярные хиты.

0: FM. Зарубежные новинки. FM. Первая местная радиостанция.
1: Вы услышите. Рубрика «День со звездой». Рубрика об истории нашего города. Рубрика саундтреков на Валдай FM.
2: Весеннее настроение.
3: Весеннее настроение.
4: Весеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 12 мая. И сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Виктория Дайнеко сегодня отмечает свой день рождения. Виктория Петровна Дайнеко родилась 12 мая 1987 года в поселке Кировский Талды Курганской области. Российская певица и актриса, победительница «Фабрики звезд 5». Свое детство Виктория Дайнеко провела в якутском городе Мирный. С ранних лет мечтала стать эстрадной певицей, но взрослые не воспринимали ее желания всерьез. Родители Петр и Евгения Дайнеко отдали дочь в балет «Алмазы Якутии». Вика занималась танцами вплоть до 11-летнего возраста. В школьные годы Вика начала выступать на различных музыкальных площадках Мирного, преимущественно перепевая чужие хиты. Она делала успехи, поэтому ее пригласили сначала в местную эстрадную группу «Отражение», а затем в группу под названием «Фаэтон». Поскольку в маленьком городке не было специальных музыкальных учебных заведений, Вика была самоучкой. Параллельно с этим Вика занималась английским языком. В 2004 году стала участницей телепроекта Первого канала «Фабрика звезд 5» под руководством Аллы Пугачевой, где одержала победу. В рамках телепроекта Вика исполнила две сольных песни «Я буду лучше» и «Лайла». Дебютный клип певицы на песню «Лайла» был снят в 2005 году в Таиланде. Жизнь Виктории постоянно обсуждалась в прессе. В 2006 году у певицы был роман с солистом группы «Корни» Павлом Артемьевым. Однако ее отношения с Артемьевым не переросли в серьезные. Зато после них остался сюжет для клипа на песню Дайнеко «Я просто сразу от тебя уйду». По задумке режиссера Виктора Придувалова, он был тесно связан с клипом группы «Корни» на хит «Хочешь, я тебе спою». В начале 2007 года Вика записала саундтрек к фильму «В ожидании чуда» под названием «Фильм не о любви». Также Виктория участвовала в различных номинациях и проектах, снималась в популярном мужском журнале. 6 марта 2008 года был выпущен дебютный альбом «Иголка». В конце 2010 года озвучила главную героиню мультфильма «Рапунцель. Запутанная история». В 2011 году приняла участие в проекте «Фабрика звезд. Возвращение», где соревновались выпускники «Фабрики звезд» ранних лет. Вика входила в команду продюсера Игоря Матвиенко. Дайнеко победила в проекте, ей отдали предпочтение 19% зрителей, принявших участие в голосовании. В разные годы Виктория выпускала свои новые альбомы и снималась в видеоклипах и кинофильмах. Виктория Дайнеко известна такими треками, как «Я просто сразу от тебя уйду», «Клякса», «Сотри его из мемори», «Лейла» и многими-многими другими треками. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Викторию и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Виктории Дайнеко прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сумочка для яиц. Новый тренд от дизайнеров. Сценаристка Даниэла Директор и дизайнер Билли Хиллер создали эксклюзивную сумочку, предназначенную для куриных яиц. Этот забавный аксессуар, появившийся на фоне роста цен на яйца в США, уже завоевал популярность в интернете. Идеально сочетающая юмор и стиль, сумочка обещает стать стильным хитом среди модниц. Теперь осталось лишь дождаться, когда эта уникальная вещица появится в продаже. Кто знает, возможно, она станет новым символом элегантности и остроумия. В Лондоне открылась цифровая выставка, посвященная Древнему Египту. Эта иммерсивная экспозиция предлагает посетителям уникальное путешествие длиной в 3 тысячелетия. Гигантские проекции, интерактивные зоны и редкие артефакты позволяют зрителям окунуться в атмосферу времени фараонов, посетить долину царей и даже стать свидетелями открытия гробницы Тутанхамона. Вас встретит бесконечная комната с образом Анубиса, золотые сокровища и артефакты из частных коллекций, включая предметы, принадлежавшие самому Говарду Картеру. Выставка уже побывала в 12 городах по всему миру. Остин бьет рекорд – 91 килограмм собачьей шерсти в одном шаре. Новая любопытная достопримечательность – меховая сфера – попала в книгу рекордов Гиннесса. Идея создания этой необычной скульптуры принадлежит местной некоммерческой организации, которая устроила массовую прогулку с участием владельцев собак. После прогулки владельцы постригли и вычесали своих питомцев, собрав достаточное количество шерсти для наполнения шара. По словам организаторов, основной причиной создания этого арт-объекта стала простая забава. Важно отметить, что людям, страдающим аллергией на собачью шерсть, лучше избегать контакта с этим необычным украшением. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения!
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Название «Валдай» по одной из версий в переводе с финно-угорского означает «нечто царское», принадлежащее вождю, по другой версии «живая вода», а первое упоминание о Валдае было в новгородской берестяной грамоте XII века с указанием о сборе дани. С названием города связана легенда о кузнеце по имени Валда. Каждый день вставал он с восходом солнца и шел к озеру умываться.
4: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
5: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: на Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
2: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? Расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BezDTP.RF.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217-07-22-35. Валдай FM. Валдай FM. Первая местная радиостанция 101 FM.

0: настроение.
1: Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ.
0: Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

о погоде на Валдай-ФМ. Сегодня 12 мая в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 61%. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 15 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае состоялась встреча с ветеранами, малолетними узниками и тружениками тыла в рамках заседания Совета ветеранов Валдайского округа. Особые слова поздравления прозвучали в адрес участника Великой Отечественной войны Николая Петровича Сидоренко. Ветерана поздравил вице-спикер областной думы Владимир Королев. На фронте Николай Петрович был командиром отделения связи. Он принимал участие в освобождении Западной Украины, Польши, Чехословакии и Берлина. День Победы встретил в Праге. Ветеран награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями за отвагу, за победу над Германией, за взятие Берлина, за освобождение Праги. В этом году Николай Петрович встречает еще один праздник – внушительный юбилей. Почетный житель Валдая родился в День Победы 9 мая. В этом году ему исполнилось 100 лет. Владимир Королев пожелал ветерану крепкого здоровья, заботы близких и нескончаемой энергии, отметив, что такие люди, как Николай Петрович, наша гордость и живая история. 16 мая в 11 часов в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России» состоится турнир по настольному теннису. Участниками соревнований станут ветераны специальной военной операции и их семьи. Местом проведения выбран физкультурно-спортивный центр на Молодежной, 18. Организаторы подчеркивают, спорт – это не только способ поддержания физической формы, но и прекрасные возможности для обмена положительными эмоциями и взаимной поддержки. Ожидается, что турнир станет площадкой для дружеского общения и демонстрации спортивного мастерства в духе здорового соперничества и азарта. Всех неравнодушных приглашают принять активное участие в этом значимом событии. В День Победы в Великом Новгороде прошел открытый турнир по стритлифтингу «Волховский фронт». В соревнованиях отличились спортсмены из Валдая. В мужской категории третье место занял Сергей Кукушкин с результатом 46 повторений. А в категории мастера 40+, победу одержал Евгений Кукушкин, также выполнивший 46 повторений. Кроме того, судейская коллегия отдельно отметила обоих валдайских спортсменов за наиболее качественное техническое исполнение упражнений. Турнир прошел на площадке Кремлевского парка в дисциплине двоеборья, подтягивания и отжимания на брусьях. Организатором выступил мастер спорта международного класса Юрий Николаев. Студентка второго курса Балаговского колледжа Варвара Герасимова проходит свою первую производственную практику. Местом ее стажировки стала Валдайская райветстанция. Впереди у будущего ветеринара еще много зачетов и экзаменов, однако практика уже сейчас знакомит ее с профессией изнутри. Это важный этап, который запомнится на всю жизнь. Именно он помогает понять свое призвание и сделать правильный выбор. Варвара твердо намерена в будущем посвятить себя заботе о здоровье и благополучии братьев наших меньших. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Мы уверены, что с профессионалитетом ваш ребенок обязательно станет успешным в хорошей компании. Нацпроект образования представляет. Государственная программа «Профессионалитет». Современные колледжи и лучшие компании страны вместе готовят кадры для ведущих отраслей. Подробнее на yaprof.rf.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 9217 07 22.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 12 мая. И сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Виктория Дайнеко сегодня отмечает свой день рождения. Виктория Петровна Дайнеко родилась 12 мая 1987 года в поселке Кировский Талды Курганской области. Российская певица и актриса, победительница «Фабрики звезд 5». Свое детство Виктория Дайнеко провела в якутском городе Мирный. С ранних лет мечтала стать эстрадной певицей, но взрослые не воспринимали ее желания всерьез. Родители Петр и Евгения Дайнеко отдали дочь в балет «Алмазы Якутии». Вика занималась танцами вплоть до 11-летнего возраста. В школьные годы Вика начала выступать на различных музыкальных площадках Мирного, преимущественно перепевая чужие хиты. Она делала успехи, поэтому ее пригласили сначала в местную эстрадную группу «Отражение», а затем в группу под названием «Фаэтон». Поскольку в маленьком городке не было специальных музыкальных учебных заведений, Вика была самоучкой. Параллельно с этим Вика занималась английским языком. В 2004 году стала участницей телепроекта Первого канала «Фабрика звезд 5» под руководством Аллы Пугачевой, где одержала победу. В рамках телепроекта Вика исполнила две сольных песни «Я буду лучше» и «Лайла». Дебютный клип певицы на песню «Лайла» был снят в 2005 году в Таиланде. Жизнь Виктории постоянно обсуждалась в прессе. В 2006 году у певицы был роман с солистом группы «Корни» Павлом Артемьевым. Однако ее отношения с Артемьевым не переросли в серьезные. Зато после них остался сюжет для клипа на песню Дайнеко «Я просто сразу от тебя уйду». По задумке режиссера Виктора Придувалова, он был тесно связан с клипом группы «Корни» на хит «Хочешь, я тебе спою». В начале 2007 года Вика записала саундтрек к фильму «В ожидании чуда» под названием «Фильм не о любви». Также Виктория участвовала в различных номинациях и проектах, снималась в популярном мужском журнале. 6 марта 2008 года был выпущен дебютный альбом «Иголка». В конце 2010 года озвучила главную героиню мультфильма «Рапунцель. Запутанная история». В 2011 году приняла участие в проекте «Фабрика звезд. Возвращение», где соревновались выпускники «Фабрики звезд» ранних лет. Вика входила в команду продюсера Игоря Матвиенко. Дайнеко победила в проекте, ей отдали предпочтение 19% зрителей, принявших участие в голосовании. В разные годы Виктория выпускала свои новые альбомы и снималась в видеоклипах и кинофильмах. Виктория Дайнеко известна такими треками, как «Я просто сразу от тебя уйду», «Клякса», «Сотри его из мемори», «Лейла» и многими-многими другими треками. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Викторию и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Виктории Дайнеко прямо сейчас.

0: на Валдай FM.
1: Привет, меня зовут Яна, и я мотоциклист. Хочу обратить ваше внимание, что с приходом весны начинается мото- и велосезон. Дорогой водитель, будь особо внимателен и аккуратен. Уважая друг друга, мы сделаем дороги более безопасными вместе.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22 35.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

США во времена гражданской войны. Лейтенант Джо Данбар после ранения в бою просит перевести его на новое место службы ближе к западной границе США. Новое место его службы – отдаленный маленький форт. Командир покончил жизнь самоубийством, а попутчик Данбара погиб в стычке с индейцами после того, как довез лейтенанта до места назначения. Людей, знающих, что Данбар остался один в форте и должен выжить в условиях суровой природы и в соседстве кажущихся

0: о погоде на Валдай FM. Сегодня 12 мая в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 61%. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 15 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, украинский кризис близок к завершению. По словам президента, страны Запада, поддерживающие Киев, начали раскручивать противостояние с Москвой, однако их ожидания разрушить российскую государственность провалились. Впрочем, некоторые страны Европы, такие как Словакия, продолжают диалог с Российской Федерацией, в том числе и ради поиска путей для украинского урегулирования. Глава государства подчеркнул, чем сильнее будет Россия, тем быстрее будут сходить на нет попытки принизить вклад Советского Союза в победу над нацизмом. В целом же это происходит из-за реваншистских настроений глобалистских элит, пытавшихся нанести России быстрое поражение еще в 2022 году. Владимир Путин рассказал, Москва предупредила Вашингтон о возможных последствиях недоговороспособности Киева и попросила сделать все необходимое для обеспечения дипломатического процесса урегулирования ситуации. Минздрав планирует использовать технологии искусственного интеллекта для снижения бумажной нагрузки на медиков. Как заявили в ведомстве, одна из разработок, которая уже внедряется, позволяет быстро анализировать электронную историю болезни и выдавать те данные, которые срочно необходимые врачу, медицинской сестре или работникам приемного отделения скорой помощи. Отмечается, ранее данный анализ занимал около получаса, сейчас же всего несколько секунд. Известно, еще есть ряд других программных продуктов, которые позволяют сократить это все. Кроме того, ряд технологических решений, таких как фиксация, транскрибация речи и суммаризация. Это все в настоящее время очень активно приходит в российскую медицину. Добавлю, президент России Владимир Путин выступил с поручением правительству совместно с Государственной Думой обеспечить снижение документальной нагрузки в бюджетной сфере, в том числе и в здравоохранении. Средства, которые окажутся высвобожденными в результате списания долгов российским субъектам, должны быть направлены в том числе и на развитие железнодорожной инфраструктуры, включая обновление подвижного состава. Такое положение содержится в утвержденном правительством России концепции развития перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в горизонте до 2035 года. Как предполагает документ, к 30 году средний возраст вагонов в итоге не должен превышать 12 лет, для чего их закупят не менее 4000. Напомню, ранее Владимир Путин поручил списать 2/3 задолженности российским регионам по бюджетным кредитам. Освободившиеся средства должны пойти на их развитие, в том числе и в части инфраструктуры. Рособорнадзор утвердил перечень запретов для участников единого государственного экзамена. Согласно рекомендациям, во время его прохождения запрещено выполнять работу не самостоятельно, общаться с другими участниками, а также иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки. Исключение составляют только официально разрешенные материалы по отдельным предметам. На едином государственном экзамене также запрещено выносить черновики и экзаменационные материалы, фотографировать бланки и переписывать задания. Передвигаться по пункту проведения экзамена можно только в сопровождении организатора. Нарушители будут удалять с экзамена. Напомню, единые госэкзамены начнутся в России с 1 июня с истории, литературы и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. Также 8 и 9 июля выпускники смогут использовать по желанию для пересдачи одного из предметов. Официальный курс американского доллара 74 рубля 30 копеек. Курс единой европейской валюты 88 рублей 55 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшее

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Я люблю папу, потому что он хороший, добрый, сильный.
2: Он строгий, но ругаться он не любит. Он лучше все мне объяснит через шутки и истории.
3: Папа все время учит чему-то. Мне с ним интересно. Очень-очень.
2: У некоторых папы очень серьезные, зарабатывают деньги. А мой папа умеет совмещать и то, и это. И мне повезло с папой.
4: Без хороших отцов нет хорошего воспитания.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170720.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ
4: 9217 07.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Когда-то на Землю упала звезда. Тогда и появился на нашей планете звездный мальчик. Ловкий и умный, он был жестоким и холодным. Свою мать, которая долгие годы искала его, он оттолкнул и обидел. Но сказка есть сказка, и судьба даст ему шанс исправить ошибки. Саундтрек к фильму «Сказка о звездном мальчике».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае состоялась встреча с ветеранами, малолетними узниками и тружениками тыла в рамках заседания Совета ветеранов Валдайского округа. Особые слова поздравления прозвучали в адрес участника Великой Отечественной войны Николая Петровича Сидоренко. Ветерана поздравил вице-спикер областной думы Владимир Королев. На фронте Николай Петрович был командиром отделения связи. Он принимал участие в освобождении Западной Украины, Польши, Чехословакии и Берлина. День Победы встретил в Праге. Ветеран награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями за отвагу, за победу над Германией, за взятие Берлина, за освобождение Праги. В этом году Николай Петрович встречает еще один праздник – внушительный юбилей. Почетный житель Валдая родился в День Победы 9 мая. В этом году ему исполнилось 100 лет. Владимир Королев пожелал ветерану крепкого здоровья, заботы близких и нескончаемой энергии, отметив, что такие люди, как Николай Петрович, наша гордость и живая история. 16 мая в 11 часов в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России» состоится турнир по настольному теннису. Участниками соревнований станут ветераны специальной военной операции и их семьи. Местом проведения выбран физкультурно-спортивный центр на Молодежной, 18. Организаторы подчеркивают, спорт – это не только способ поддержания физической формы, но и прекрасные возможности для обмена положительными эмоциями и взаимной поддержки. Ожидается, что турнир станет площадкой для дружеского общения и демонстрации спортивного мастерства в духе здорового соперничества и азарта. Всех неравнодушных приглашают принять активное участие в этом значимом событии. В День Победы в Великом Новгороде прошел открытый турнир по стритлифтингу «Волховский фронт». В соревнованиях отличились спортсмены из Валдая. В мужской категории третье место занял Сергей Кукушкин с результатом 46 повторений. А в категории мастера 40+ победу одержал Евгений Кукушкин, также выполнивший 46 повторений. Кроме того, судейская коллегия отдельно отметила обоих валдайских спортсменов за наиболее качественное техническое исполнение упражнений. Турнир прошел на площадке Кремлевского парка в дисциплине двоеборья, подтягивания и отжимания на брусьях. Организатором выступил мастер спорта международного класса Юрий Николаев. Студентка второго курса Балаговского колледжа Варвара Герасимова проходит свою первую производственную практику. Местом ее стажировки стала Валдайская райветстанция. Впереди у будущего ветеринара еще много зачетов и экзаменов, однако практика уже сейчас знакомит ее с профессией изнутри. Это важный этап, который запомнится на всю жизнь. Именно он помогает понять свое призвание и сделать правильный выбор. Варвара твердо намерена в будущем посвятить себя заботе о здоровье и благополучии братьев наших меньших. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: С вами мало общаются?
2: И чё?
0: Вам трудно найти хорошую работу?
2: И чё?
0: Вас не берут в приличную компанию?
2: И чё?
0: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
2: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
0: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
3: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 92170722.

Алтай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 12 мая. И сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Виктория Дайнеко сегодня отмечает свой день рождения. Виктория Петровна Дайнеко родилась 12 мая 1987 года в поселке Кировский Талды Курганской области. Российская певица и актриса, победительница «Фабрики звезд 5». Свое детство Виктория Дайнеко провела в якутском городе Мирный. С ранних лет мечтала стать эстрадной певицей, но взрослые не воспринимали ее желания всерьез. Родители Петр и Евгения Дайнеко отдали дочь в балет «Алмазы Якутии». Вика занималась танцами вплоть до 11-летнего возраста. В школьные годы Вика начала выступать на различных музыкальных площадках Мирного, преимущественно перепевая чужие хиты. Она делала успехи, поэтому ее пригласили сначала в местную эстрадную группу «Отражение», а затем в группу под названием «Фаэтон». Поскольку в маленьком городке не было специальных музыкальных учебных заведений, Вика была самоучкой. Параллельно с этим Вика занималась английским языком. В 2004 году стала участницей телепроекта Первого канала «Фабрика звезд 5» под руководством Аллы Пугачевой, где одержала победу. В рамках телепроекта Вика исполнила две сольных песни «Я буду лучше» и «Лайла». Дебютный клип певицы на песню «Лайла» был снят в 2005 году в Таиланде. Жизнь Виктории постоянно обсуждалась в прессе. В 2006 году у певицы был роман с солистом группы «Корни» Павлом Артемьевым. Однако ее отношения с Артемьевым не переросли в серьезные. Зато после них остался сюжет для клипа на песню Дайнеко «Я просто сразу от тебя уйду». По задумке режиссера Виктора Придувалова, он был тесно связан с клипом группы «Корни» на хит «Хочешь, я тебе спою». В начале 2007 года Вика записала саундтрек к фильму «В ожидании чуда» под названием «Фильм не о любви». Также Виктория участвовала в различных номинациях и проектах, снималась в популярном мужском журнале. 6 марта 2008 года был выпущен дебютный альбом «Иголка». В конце 2010 года озвучила главную героиню мультфильма «Рапунцель. Запутанная история». В 2011 году приняла участие в проекте «Фабрика звезд. Возвращение», где соревновались выпускники «Фабрики звезд» ранних лет. Вика входила в команду продюсера Игоря Матвиенко. Дайнеко победила в проекте, ей отдали предпочтение 19% зрителей, принявших участие в голосовании. В разные годы Виктория выпускала свои новые альбомы и снималась в видеоклипах и кинофильмах. Виктория Дайнеко известна такими треками, как «Я просто сразу от тебя уйду», «Клякса», «Сотри его из мемори», «Лейла» и многими-многими другими треками. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Викторию и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Виктории Дайнеко прямо сейчас.

под шальной пулей дурой человек. Это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

Apakah

0: Ну не плачь.
1: Ну здорово, что ли,
0: Вась.
2: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.

0: появились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку стратегии 0 Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
3: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 9217-07-22-35.
2: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.

0: настроение.
1: Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ.
0: Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
3: Грубоватому и эгоистичному молодому человеку Чарли в наследство от отца достались лишь розовые кусты да Бьюик 1949 года, а львиная доля наследства уходит его брату-аутисту Раймонду. Задавшись целью отобрать свою долю, Чарли похищает старшего брата. Но когда выясняет, что Раймонд обладает недюжими математическими способностями, памятью и внимательностью, решает использовать это в корыстных целях. Саундтрек к фильму «Человек дождя».

о погоде на Валдай FM. Сегодня 12 мая в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 61%. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 15 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. ВСУ в период с 4 по 10 мая пытались увеличить географию нанесения ударов по гражданским объектам и атаковали не менее 20 субъектов России, удаленных от зоны спецоперации, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Значительно возросла интенсивность комбинированных атак со стороны ВСУ на Брянскую область. С одновременным применением дронов и РСЗО фиксировалось до 120 инцидентов, связанных непосредственно с применением БПЛА по объектам на территорию региона. Основной целью атак все чаще становились мирные кварталы и гражданская инфраструктура. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников над тремя регионами, и также средства ПВО с 7 до 9 утра перехватили и уничтожили 4 БПЛА над Волгоградской и Ростовской областями. Минздрав предложил с сентября обновить номенклатуру медицинских специальностей и должностей, включив более 10 новых направлений. В перечень могут добавить такие специальности, как медицинская биология, медицинская логопедия, медицинская психология, медицинская физика, медицинская эмбриология, медицинский массаж, нейропсихология, нутрициология, физическая реабилитация, химическая экспертиза и эргореабилитация. Также предлагается ввести должности врача по медицине здорового долголетия и нутрициолога. Одновременно планируется исключить ряд специальностей, включая врача-диабетолога, врача-офтальмолога-протезиста. С марта в России вступили в силу новые правила подготовки медиков. Весь бюджетный прием в ординатуру стал целевым. Студенты-медики на бюджете теперь обязаны до окончания обучения заключить целевой договор с работодателем. Мошенники создают поддельные сайты и сообщества в соцсетях, оформленные под официальные ресурсы детских лагерей и турфирм в преддверии летнего сезона. Это сообщила юрист Елена Браун. Преступники создают поддельные сайты и сообщества в соцсетях, оформленные под официальные ресурсы детских лагерей, рассказала она, в том числе под Артек и Смену, а также туристических фирм, специализирующихся на детском и семейном отдыхе. Также мошенники заманивают жертв низкими ценами и распродажами на путевки. Убеждают их, что путевок осталось мало. После того, как жертва переводит деньги, преступник исчезает. Конкуренция с точки зрения трудоустройства в апреле ощущалась сильнее всего в таких сферах, как консалтинг, культура и развлечения, а также маркетинг, показал анализ базы вакансий, который провела компания Superjob. Ситуация усугубилась после 2022 года с уходом части иностранных компаний из России. Подразделения развития и консалтинга во многих видах бизнеса не считают основными, а потому в периоды неясной экономической ситуации персонал в них не набирают, а проекты, в частности инвестиционные, сворачивают. Кроме того, искусственный интеллект упростил, ускорил и удешевил аналитические процессы. Искусственный интеллект повлиял и на сферу искусства, культуры и развлечений. Массовый малобюджетный контент теперь генерируют нейросети. Курс доллара на сегодня 74.30, курс евро 88.55. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшее из лучших.
3: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
1: Валдай FM. Лучшее из шансона.
4: Я пишу тебе, мама. Из глубин Соликам. Конец всем надеждам и дорогам тупик.
1: Валдай FM. Популярные хиты.

0: Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: В этом часе вы услышите. Рубрика «День со звездой». Рубрика об истории нашего города. Рубрика саундтреков. На Валдай FM.
2: Весеннее настроение.
3: Весеннее настроение.
4: Весеннее настроение на Валдай FM.
5: Валдай FM.

0: на Валдай ФМ.
1: 30 тысяч человек ежегодно в России умирает от наркотиков. Сто 40 тысяч детей-подростков становятся наркоманами. Это целые города. Целые города. Целые города. В них могут оказаться и ваши близкие. И ваши близкие. И ваши близкие. Задумайтесь об этом прямо сейчас. Задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
3: 92170720.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 12 мая. И сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Виктория Дайнеко сегодня отмечает свой день рождения. Виктория Петровна Дайнеко родилась 12 мая 1987 года в поселке Кировский Талды Курганской области. Российская певица и актриса, победительница «Фабрики звезд 5». Свое детство Виктория Дайнеко провела в якутском городе Мирный. С ранних лет мечтала стать эстрадной певицей, но взрослые не воспринимали ее желания всерьез. Родители Петр и Евгения Дайнеко отдали дочь в балет «Алмазы Якутии». Вика занималась танцами вплоть до 11-летнего возраста. В школьные годы Вика начала выступать на различных музыкальных площадках Мирного, преимущественно перепевая чужие хиты. Она делала успехи, поэтому ее пригласили сначала в местную эстрадную группу «Отражение», а затем в группу под названием «Фаэтон». Поскольку в маленьком городке не было специальных музыкальных учебных заведений, Вика была самоучкой. Параллельно с этим Вика занималась английским языком. В 2004 году стала участницей телепроекта Первого канала «Фабрика звезд 5» под руководством Аллы Пугачевой, где одержала победу. В рамках телепроекта Вика исполнила две сольных песни «Я буду лучше» и «Лайла». Дебютный клип певицы на песню «Лайла» был снят в 2005 году в Таиланде. Жизнь Виктории постоянно обсуждалась в прессе. В 2006 году у певицы был роман с солистом группы «Корни» Павлом Артемьевым. Однако ее отношения с Артемьевым не переросли в серьезные. Зато после них остался сюжет для клипа на песню «Дайнеко. Я просто сразу от тебя уйду». По задумке режиссера Виктора Придувалова, он был тесно связан с клипом группы «Корни» на хит «Хочешь, я тебе спою». В начале 2007 года Вика записала саундтрек к фильму «В ожидании чуда» под названием «Фильм не о любви». Также Виктория участвовала в различных номинациях и проектах, снималась в популярном мужском журнале. 6 марта 2008 года был выпущен дебютный альбом «Иголка». В конце 2010 года озвучила главную героиню мультфильма «Рапунцель. Запутанная история». В 2011 году приняла участие в проекте «Фабрика звезд. Возвращение», где соревновались выпускники «Фабрики звезд» ранних лет. Вика входила в команду продюсера Игоря Матвиенко. Дайнеко победила в проекте, ей отдали предпочтение 19% зрителей, принявших участие в голосовании. В разные годы Виктория выпускала свои новые альбомы и снималась в видеоклипах и кинофильмах. Виктория Дайнеко известна такими треками, как «Я просто сразу от тебя уйду», «Клякса», «Сотри его из мемори», «Лейла» и многими-многими другими треками. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Викторию и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Виктории Дайнеко прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Недалеко от Валдая, на берегу живописного озера Шлина, находится деревня Плав. Но побывать в ней стоит не только из-за красоты, ведь здесь до наших дней сохранился тот самый дом, в котором местные жители выхаживали легендарного летчика Алексея Моресьева до его отправки в госпиталь. А неподалеку в лесу находится памятное место, где деревенские мальчишки нашли израненного героя. Там стоит двухметровый монумент с точной копией винта истребителя Як-1. Прошлой осенью в деревне состоялась историческая встреча внучатого племянника Алексея Моресьева, Владислава Карбакова, десантника, участника СВО, награжденного Орденом Мужества и сына писателя Бориса Полевого, автора повести о настоящем человеке Алексея Полевого-Кампова. Во встрече также приняли участие почетный гражданин Валдайского района, автор книги об Алексее Моресьеве Валерий Пороховников, юнармейцы и другие гости.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
3: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
4: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Шанель решили удивить модное сообщество и выпустили летнюю обувь без подошвы. Да, вы не ослышались. Сандалии, у которых нет самой важной детали. Теперь можно ходить босиком, но с полным ощущением, что на вас люксовая обувь. Пока непонятно, это новый тренд, арт-объект или просто шутка. Вопросы, как это носить и зачем, остаются открытыми. Возможно, следующим шагом станут невидимые кроссовки. Главное, не наступить в лужу. Чувство стиля тут не спасет. Представители СМИ заметили оригинальную деталь в гардеробе одного из высокопоставленных сотрудников Центробанка России. Речь идет о галстуке с необычным принтом. На нем изображены довольные и упитанные крысы. Выглядят они, на удивление, жизнерадостно. Как позже выяснилось, этот пикантный аксессуар обошелся владельцу в 18 тысяч рублей. Символизм галстука остается загадкой. То ли намек на финансовых вредителей, то ли просто любовь к животным. В любом случае, теперь у них появился свой неофициальный талисман. Казахстанские дизайнеры удивили публику модным изделием, от которого у голодного слюнки потекут. Они создали барсетку в форме традиционной самсы. Аксессуар получил звучное название «Люкс из тандыра». Теперь можно не носить с собой еду, а просто надеть ее на плечо. Стоимость такой креативной вещицы – 75 тысяч рублей. Вопрос, добавлять ли внутрь настоящее мясо, оставим новым владельцам. Главное, чтобы в метро не приняли за обед и не просили откусить кусочек. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
3: Новости со всего света. Digest News.

0: FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Нет ничего более ужасного, чем судьба пассажиров, которые в момент дорожно-транспортного происшествия оказались непристегнутыми ремнем безопасности. Вот как развиваются события, когда автомобиль на скорости 80 км в час совершает наезд на неподвижное препятствие.
3: Спустя 0,26 секунды после удара вдавливается бампер. Если пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности, то продолжают двигаться в салоне автомобиля со скоростью 80 км в час. Спустя 0,44 секунды водитель своей грудной клеткой ломает руль. Спустя 0,92 секунды водитель и сидящий рядом с ним пассажир одновременно врезаются головами в ветровое стекло. Спустя 0,1 секунды повисший на руле водитель отбрасывается назад. Он уже мертв. Спустя 0,113 секунды сидящий сзади водителя пассажир наносит ему новый удар и сам получает смертельные повреждения. Спустя 0,15 секунды наступает полная тишина. Осколки падают на землю. Место столкновения окутывает облако пыли. Все произошло менее чем за 0,2 доли секунды. Вероятность смертельного исхода для водителей, пользующихся ремнями безопасности при фронтальном столкновении, уменьшается в 2,3 раза, при боковом столкновении – в 1,8 раза, при опрокидывании автомобиля – в 5 раз. По отношению к пассажирам, степень риска у пристегнутых пассажиров в 9 раз меньше, чем у непристегнутых.
2: Вы все еще отказываетесь пристегнуться?
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
5: 9217-07-22-35.
4: Валдай FM – первая местная радиостанция.

Удивительный дом построил английский писатель Джонатан Свифт. В нем реальность слилась с вымыслом. Ожили персонажи из книг. Рассказывая невероятные правдивые истории, придумывая мистификации и розыгрыши, хозяин дома пытается раскрыть людям тайный смысл бытия и, может быть, преобразить их в жизнь. Саундтрек к фильму «Дом, который построил Свифт».

о погоде на Валдай FM. Сегодня 12 мая в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 61%. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 15 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM.

0: быть ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Культура на дорогах» проводит поддержку стратегии 0 Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 92170

Бакарди, вертолетом разноцветных стен. Красивее нет тебя. Сегодня самый лучший день.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае состоялась встреча с ветеранами, малолетними узниками и тружениками тыла в рамках заседания Совета ветеранов Валдайского округа. Особые слова поздравления прозвучали в адрес участника Великой Отечественной войны Николая Петровича Сидоренко. Ветерана поздравил вице-спикер областной думы Владимир Королев. На фронте Николай Петрович был командиром отделения связи. Он принимал участие в освобождении Западной Украины, Польши, Чехословакии и Берлина. День Победы встретил в Праге. Ветеран награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями за отвагу, за победу над Германией, за взятие Берлина, за освобождение Праги. В этом году Николай Петрович встречает еще один праздник – внушительный юбилей. Почетный житель Валдай родился в День Победы 9 мая. В этом году ему исполнилось 100 лет. Владимир Королев пожелал ветерану крепкого

0: здоровья, заботы близких и нескончаемой энергии, отметив, что такие люди, как Николай Петрович, наша гордость и живая история. 16 мая в 11 часов в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России» состоится турнир по настольному теннису. Участниками соревнований станут ветераны специальной военной операции и их семьи. Местом проведения выбран физкультурно-спортивный центр на Молодежной, 18. Организаторы подчеркивают, спорт – это не только способ поддержания физической формы, но и прекрасные возможности для обмена положительными эмоциями и взаимной поддержки. Ожидается, что турнир станет площадкой для дружеского общения и демонстрации спортивного мастерства в духе здорового соперничества и азарта. Всех неравнодушных приглашают принять активное участие в этом значимом событии. В День Победы в Великом Новгороде прошел открытый турнир по стритлифтингу «Волховский фронт». В соревнованиях отличились спортсмены из Валдая. В мужской категории третье место занял Сергей Кукушкин с результатом 46 повторений. А в категории мастера 40+ победу одержал Евгений Кукушкин, также выполнивший 46 повторений. Кроме того, судейская коллегия отдельно отметила обоих валдайских спортсменов за наиболее качественное техническое исполнение упражнений. Турнир прошел на площадке Кремлевского парка в дисциплине двоеборья, подтягивания и отжимания на брусьях. Организатором выступил мастер спорта международного класса Юрий Николаев. Студентка второго курса Балаговского колледжа Варвара Герасимова проходит свою первую производственную практику. Местом ее стажировки стала Валдайская райветстанция. Впереди у будущего ветеринара еще много зачетов и экзаменов, однако практика уже сейчас знакомит ее с профессией изнутри. Это важный этап, который запомнится на всю жизнь. Именно он помогает понять свое призвание и сделать правильный выбор. Варвара твердо намерена в будущем посвятить себя заботе о здоровье и благополучии братьев наших меньших. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: «Валдай-ФМ» – лучшее из лучших. Валдай-ФМ. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 909 149 7533.
2: Он может стать врачом и пойти по вашим стопам. Или кулинаром, который переосмыслит все семейные рецепты. Как вы, станет химиком и дополнит таблицу Менделеева. А может, ему передастся ваша смелость, и он станет отважным летчиком или пожарным. Забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. Узнайте больше об усыновлении на сайте усыновите.рф. Нацпроект «Демография».
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
4: 92170722.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 12 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Виктория Дайнеко сегодня отмечает свой день рождения. Виктория Петровна Дайнеко родилась 12 мая 1987 года в поселке Кировский Талды Курганской области. Российская певица и актриса, победительница «Фабрики звезд 5». Свое детство Виктория Дайнеко провела в якутском городе Мирный. С ранних лет мечтала стать эстрадной певицей, но взрослые не воспринимали ее желания всерьез. Родители Петр и Евгения Дайнеко отдали дочь в балет «Алмазы Якутии». Вика занималась танцами вплоть до 11-летнего возраста. В школьные годы Вика начала выступать на различных музыкальных площадках Мирного, преимущественно перепевая чужие хиты. Она делала успехи, поэтому ее пригласили сначала в местную эстрадную группу «Отражение», а затем в группу под названием «Фаэтон». Поскольку в маленьком городке не было специальных музыкальных учебных заведений, Вика была самоучкой. Параллельно с этим Вика занималась английским языком. В 2004 году стала участницей телепроекта Первого канала «Фабрика звезд 5» под руководством Аллы Пугачевой, где одержала победу. В рамках телепроекта Вика исполнила две сольных песни «Я буду лучше» и «Лайла». Дебютный клип певицы на песню «Лайла» был снят в 2005 году в Таиланде. Жизнь Виктории постоянно обсуждалась в прессе. В 2006 году у певицы был роман с солистом группы «Корни» Павлом Артемьевым. Однако ее отношения с Артемьевым не переросли в серьезные. Зато после них остался сюжет для клипа на песню Дайнеко «Я просто сразу от тебя уйду». По задумке режиссера Виктора Придувалова, он был тесно связан с клипом группы «Корни» на хит «Хочешь, я тебе спою». В начале 2007 года Вика записала саундтрек к фильму «В ожидании чуда» под названием «Фильм не о любви». Также Виктория участвовала в различных номинациях и проектах, снималась в популярном мужском журнале. 6 марта 2008 года был выпущен дебютный альбом «Иголка». В конце 2010 года озвучила главную героиню мультфильма «Рапунцель. Запутанная история». В 2011 году приняла участие в проекте «Фабрика звезд. Возвращение», где соревновались выпускники «Фабрики звезд» ранних лет. Вика входила в команду продюсера Игоря Матвиенко. Дайнеко победила в проекте, ей отдали предпочтение 19% зрителей, принявших участие в голосовании. В разные годы Виктория выпускала свои новые альбомы и снималась в видеоклипах и кинофильмах. Виктория Дайнеко известна такими треками, как «Я просто сразу от тебя уйду», «Клякса», «Сотри его из мемори», «Лейла» и многими-многими другими треками. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Викторию и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Виктории Дайнеко прямо сейчас. –

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: стоят машины.
1: Даю тебе укол, Пантомас, Пантомас, Пантомас.
2: Советую заняться грамматикой,
1: Сирлиц.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
2: А когда мама сказала, купим вот это красное, папа сказал, что кресло машину пока не нужно. Все равно не штрафует. Теперь у меня другое. Папа купил кресло на всю жизнь. Я люблю папу.
3: Использование детского автомобильного кресла снижает травматизм при ДТП в 5 раз. Решай, в какое кресло сядет твой ребенок.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217-07-22-35.
5: Валдай FM. Валдай FM. Первая местная радиостанция 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

После гибели одного из лучших полицейских, врачи-экспериментаторы создают из него неуязвимого киборга-робокопа, который в одиночку борется с бандой преступников. Однако прочная броня не спасает робокопа от мучительных, обрывчивых воспоминаний о прошлом. Он постоянно видит кошмарные сны, в которых погибает от рук жестоких преступников. Теперь он не только ждет правосудия, но и жаждет мести. Саундтрек к фильму «Робокоп».

о погоде на Валдай FM. Сегодня 12 мая в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 61%. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 15 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Более 43 тысяч обращений россиян по поводу укусов клещей было зафиксировано в России с начала сезона, сообщили в Роспотребнадзоре. Всего с начала сезона зарегистрировано более 43 тысяч обращений в медорганизации по поводу укусов клещей. Там также уточнили, что от клещевого энцефалита к этому моменту привито уже 2 миллиона 200 тысяч граждан. Наибольшее число укусов клещей зарегистрировано в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Костромской, Самарской областях, в Алтайском и Краснодарском краях, в Республике Алтай и в Петербурге. Россия планирует, что турпоток из Саудовской Аравии к концу этого года составит 200 тысяч человек, рассказал директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. Накануне вступило в силу соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией. Россия заинтересована в притоке гостей из Саудовской Аравии, которые демонстрируют уверенный рост. Граждане России могут посещать без визы, напомню, 86 стран мира и еще в 38 государствах действует упрощенный порядок въезда. Кроме того, в России активно прорабатываются вопросы о введении безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Ожидается, что эти

0: направления могут стать доступными без виз в ближайшее время. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель дала резонансное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Она заявила, что во время переговоров с Россией в 2022 году Зеленский был готов передать Донбасс. Мендель назвала Зеленского одним из самых больших препятствий на пути к миру. По ее словам, вне публичных выступлений он резко меняет поведение и начинает жестко общаться с окружением. Зеленский также требовал большое количество блогеров, которые влияют на поведение своей аудитории через соцсети, и журналистов, которые ради повышения рейтинга будут вещать в духе Геббельса. По словам Мендель, богатые и влиятельные люди на Украине не выступают против Зеленского из-за страха перед его незаконными санкциями. Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины тем временем провели обыски по месту жительства Андрея Ермака, экс-главы офиса Зеленского. Высокую температуру и тяжелое поражение почек вплоть до их отказа вызывает хантавирус штамма Андес, сообщила вирусолог и иммунолог Татьяна Сатаева. Заразиться хантавирусом человек может только от контакта с грызунами. Хантавирус на начальных стадиях легко спутать с обычным гриппом из-за длительного до месяца инкубационного периода, рассказала врач-инфекционист Наталья Шведова. По ее словам, в России и Европе хантавирус чаще всего вызывает лихорадку с почек. Синдромом. Сейчас нет необходимости вводить карантин в России на фоне вспышки хантавируса на круизном лайнере MV Condius в Атлантике. Такое мнение выразила вирусолог Елена Малинникова. Курс доллара на сегодня 74 рубля 30 копеек, а курс евро 88,55. На этом наш выпуск новостей закончен. Берегите себя и до встречи.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
2: Валдай FM. Лучшее из лучших.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Мы уверены, что с профессионалитетом ваш ребенок обязательно станет успешным в хорошей компании. Нацпроект образования представляет. Государственная программа «Профессионалитет». Современные колледжи и лучшие компании страны вместе готовят кадры для ведущих отраслей. Подробнее на yaprof.rf.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 9217 07 22.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В американском городе Олмстед, штат Мичиган, есть придорожный аттракцион под названием «Мистери Хилл». Его главный объект – гравитационный дом, где с помощью оптических иллюзий создается впечатление, что законы физики перестали работать. Недавно у любителей необычного появилась возможность не просто посетить это место, а стать его владельцами. Нынешний хозяин отремонтировал аттракцион и выставил его на продажу за $299 000. В цену входит сам гравитационный дом, музей странностей и сувенирная лавка. Обладатель такого бизнеса должен быть не просто богатым, но еще и общительным весельчаком. По словам продавца, управлять аттракционами лучше всего именно с таким характером. Теперь у американцев есть шанс купить себе работу мечты, стоять в доме, где шарики катятся вверх, и радовать туристов. Шпицы, оказывается, могут быть не только диванными собачками. В японской префектуре Миядзаки крошечный пес по кличке Хаку стал полицейским. В декабре 2025 года он сдал экзамен. Особенно хорошо проявил себя в дисциплине выслеживания. Хаку родился в зоомагазине. Его купили, а потом бросили. Так пес попал в руки полицейских инструкторов, которые удивились, насколько эта порода подходит для службы. Обычно полицейские собаки крупные, но у маленьких есть свое преимущество. Большие псы могут пугать людей, а Хаку вызывает доверие и симпатию. Преступники теперь будут в шоке. Их догоняет и кусает милейшее создание, от которого не ожидаешь подвоха. Жители калифорнийского города Темекула Хантер Перин и его супруга стали свидетелями неожиданного события. Прямо на лужайку возле их дома приземлился воздушный шар с 13 людьми на борту. Шар арендовали для празднования годовщины свадьбы, но пилот понял, что топлива не хватает, а ветер опасно изменился. Он принял решение сажать шар прямо во дворе у перинов. Приземление прошло идеально. Не пострадал ни дом, ни сад, ни даже кусты. Пассажиров высадили, пилот поднялся в воздух и пролетел чуть дальше, где окончательно завершил полет. В компании, где работает мужчина, его действия назвали разумными и правильными. Сами перины тоже не в претензии. Воздушный шар во дворе – это вам не просто голуби на крыше. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
2: Ну не гони, здесь ограничение 60.
3: Да не парься ты, это для велосипедистов.
4: На 20 километров быстрее, на 3 метра глубже.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Жизнь Джона казалась идеальной, пока его жену не арестовали по подозрению в убийстве. Пока Лара сидит в тюрьме, Джон один воспитывает сына и пытается всеми способами доказать ее невиновность. Но когда законные способы освободить любимую исчерпаны, единственное, что ему остается, разобрать изощренный план побега. И Джон готов рискнуть всем. Саундтрек к фильму «Три дня на побег».

о погоде на Валдай-ФМ. Сегодня 12 мая в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 61%. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 15 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае состоялась встреча с ветеранами, малолетними узниками и тружениками тыла в рамках заседания Совета ветеранов Валдайского округа. Особые слова поздравления прозвучали в адрес участника Великой Отечественной войны Николая Петровича Сидоренко. Ветерана поздравил вице-спикер областной думы Владимир Королев. На фронте Николай Петрович был командиром отделения связи. Он принимал участие в освобождении Западной Украины, Польши, Чехословакии и Берлина. День Победы встретил в Праге. Ветеран награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями за отвагу, за победу над Германией, за взятие Берлина, за освобождение Праги. В этом году Николай Петрович встречает еще один праздник – внушительный юбилей. Почетный житель Валдая родился в День Победы 9 мая. В этом году ему исполнилось 100 лет. Владимир Королев пожелал ветерану крепкого здоровья, заботы близких и нескончаемой энергии, отметив, что такие люди, как Николай Петрович, наша гордость и живая история. 16 мая в 11 часов в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России» состоится турнир по настольному теннису. Участниками соревнований станут ветераны специальной военной операции и их семьи. Местом проведения выбран физкультурно-спортивный центр на Молодежной, 18. Организаторы подчеркивают, спорт – это не только способ поддержания физической формы, но и прекрасные возможности для обмена положительными эмоциями и взаимной поддержки. Ожидается, что турнир станет площадкой для дружеского общения и демонстрации спортивного мастерства в духе здорового соперничества и азарта. Всех неравнодушных приглашают принять активное участие в этом значимом событии. В День Победы в Великом Новгороде прошел открытый турнир по стритлифтингу «Волховский фронт». В соревнованиях отличились спортсмены из Валдая. В мужской категории третье место занял Сергей Кукушкин с результатом 46 повторений. А в категории мастера 40+ победу одержал Евгений Кукушкин, также выполнивший 46 повторений. Кроме того, судейская коллегия отдельно отметила обоих валдайских спортсменов за наиболее качественное техническое исполнение упражнений. Турнир прошел на площадке Кремлевского парка в дисциплине двоеборья.

0: Ория подтягивания и отжимания на брусьях. Организатором выступил мастер спорта международного класса Юрий Николаев. Студентка второго курса Балаговского колледжа Варвара Герасимова проходит свою первую производственную практику. Местом ее стажировки стала Валдайская райветстанция. Впереди у будущего ветеринара еще много зачетов и экзаменов, однако практика уже сейчас знакомит ее с профессией изнутри. Это важный этап, который запомнится на всю жизнь. Именно он помогает понять свое призвание и сделать правильный выбор. Варвара твердо намерена в будущем посвятить себя заботе о здоровье и благополучии братьев наших меньших. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: «Валдай-ФМ» – лучшие новинки.

Дубай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

0: FM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
0: Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Я люблю папу, потому что он хороший, добрый, сильный.
2: Он строгий, но ругаться он не любит. Он лучше все мне объяснит через шутки и истории.
3: Папа все время учит чему-то. Мне с ним интересно. Очень-очень.
2: У некоторых папы очень серьезные, зарабатывают деньги. А мой папа умеет совмещать и то, и это. И мне повезло с папой.
4: Без хороших отцов нет хорошего воспитания.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170707.

Валдай-ФМ «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 12 мая. И сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Виктория Дайнеко сегодня отмечает свой день рождения. Виктория Петровна Дайнеко родилась 12 мая 1987 года в поселке Кировский Талды Курганской области. Российская певица и актриса, победительница «Фабрики звезд 5». Свое детство Виктория Дайнеко провела в якутском городе Мирный. С ранних лет мечтала стать эстрадной певицей, но взрослые не воспринимали ее желания всерьез. Родители Петр и Евгения Дайнеко отдали дочь в балет «Алмазы Якутии». Вика занималась танцами вплоть до 11-летнего возраста. В школьные годы Вика начала выступать на различных музыкальных площадках Мирного, преимущественно перепевая чужие хиты. Она делала успехи, поэтому ее пригласили сначала в местную эстрадную группу «Отражение», а затем в группу под названием «Фаэтон». Поскольку в маленьком городке не было специальных музыкальных учебных заведений, Вика была самоучкой. Параллельно с этим Вика занималась английским языком. В 2004 году стала участницей телепроекта Первого канала «Фабрика звезд 5» под руководством Аллы Пугачевой, где одержала победу. В рамках телепроекта Вика исполнила две сольных песни «Я буду лучше» и «Лайла». Дебютный клип певицы на песню «Лайла» был снят в 2005 году в Таиланде. Жизнь Виктории постоянно обсуждалась в прессе. В 2006 году у певицы был роман с солистом группы «Корни» Павлом Артемьевым. Однако ее отношения с Артемьевым не переросли в серьезные. Зато после них остался сюжет для клипа на песню Дайнеко «Я просто сразу от тебя уйду». По задумке режиссера Виктора Придувалова, он был тесно связан с клипом группы «Корни» на хит «Хочешь, я тебе спою». В начале 2007 года Вика записала саундтрек к фильму «В ожидании чуда» под названием «Фильм не о любви». Также Виктория участвовала в различных номинациях и проектах, снималась в популярном мужском журнале. 6 марта 2008 года был выпущен дебютный альбом «Иголка». В конце 2010 года озвучила главную героиню мультфильма «Рапунцель. Запутанная история». В 2011 году приняла участие в проекте «Фабрика звезд. Возвращение», где соревновались выпускники «Фабрики звезд» ранних лет. Вика входила в команду продюсера Игоря Матвиенко. Дайнеко победила в проекте, и ей отдали предпочтение 19% зрителей, принявших участие в голосовании. В разные годы Виктория выпускала свои новые альбомы и снималась в видеоклипах и кинофильмах. Виктория Дайнеко известна такими треками, как «Я просто сразу от тебя уйду», «Клякса», «Сотри его из мемори», «Лейла» и многими-многими другими треками. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Викторию и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Виктории Дайнеко прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.
2: Реклама. Реклама на Валдай FM.
3: Мам, я так спешила, что не заметила эту машину. Ты прости меня, мам, что не успел тебе его подарить.
4: Расстояние до тротуара заметно.
5: Положение тела перпендикулярно разделительной
6: кромке. Ромашки в руке.
7: Что еще нужно, чтобы вы поняли, как это страшно? Будьте внимательны за рулем.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
2: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
8: 92170720.

0: Superstar. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Нью-Йорк охватывает волна странных и страшных убийств. Муж одной из жертв, наркобарон, нанимает бывшего полицейского, чтобы тот добрался до убийцы жены. Частный детектив Скадер видит то, чего не замечает полиция, и проникает туда, куда копы боятся даже сунуть нос. Распутывая дьявольские преступления, он понимает, что люди боятся совсем не того. Саундтрек к фильму «Прогулка среди могил».

о погоде на Валдай FM. Сегодня 12 мая в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 61%. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 15 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Специальная военная операция России на Украине продолжится, однако ее прекращение зависит в том числе от сговорчивости киевского режима. В Кремле подчеркивают, нынешние украинские власти должны взять на себя ответственность и принять необходимые решения. Москва отмечает, багаж наработок в рамках трехсторонней работы России, Соединенных Штатов и Украины позволяет говорить о скором завершении спецоперации. Однако о конкретике в данный момент заявлять пока рано. Напомню, президент России Владимир Путин отметил о своей готовности провести встречу с главой киевской администрации в Москве или на территории третьего государства. Однако для этого должна быть проделана большая подготовительная работа. В свою очередь, российский лидер напомнил о Минских соглашениях, которые проходили в формате долгих консультаций, но оказались неэффективными. Владимир Путин назвал урегулирование украинского конфликта делом Москвы и Киева. Мировые цены на продовольствие вновь выросли, а стоимость пшеницы достигла максимума с прошлого лета на фоне погодных рисков в крупнейших странах-экспортерах и роста цен на растительные масла. Одновременно цены на мясо увеличились почти на 3,5%, тогда как сахар подешевел благодаря ожиданиям хорошего урожая в Бразилии и Индии. Для России нынешняя ситуация создает благоприятную экспортную конъюнктуру. Экспорт российского зерна остается высоким. По предварительным данным Русагротранса, в апреле Российская Федерация экспортировала почти 4 миллиона тонн пшеницы, что более чем в полтора раза превышает показатели годичной давности. В мае объем поставок ожидается на уровне около 2,5 миллионов тонн, что выше показателя прошлого года, несмотря на сезонное снижение активности импортеров. Правительство продлило до конца нынешнего года возможность предоставления государственной гарантии по кредитам и облигационным займам, привлекаемым предприятиями на капитальные вложения и поддержку производственной деятельности. В рамках этой программы в федеральном бюджете предусмотрено порядка 296 миллиардов рублей. Механизм государственного поручительства, напомню, позволяет бизнесу привлекать заемные средства через кредиты или облигационные займы на срок от 3 до 7 лет. По мнению власти, это позволит снизить риски кредиторов, повысить привлекаемость капиталовложения, а также запустить новые предприятия и модернизировать существующие. Помимо этого, повысить их эффективность и сократить нагрузку на окружающую среду. Приемная кампания в российские вузы начинается 20 июня. Так, прием документов на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершится с 10 по 20 июля. На платные места до 20 сентября. Подать документы на обучение на бюджетные места по программам магистратуры и специализированного высшего образования можно будет до 20 августа. На платные места до 20 сентября. Миноборнаука

0: внесло изменения в порядок приема в вузы в нынешнем году. Изменились процедуры подачи документов, поступления выпускников колледжей и другое. Например, абитуриенты смогут подать документы через портал госуслуги лично в приемной комиссии университета или направить их через оператора почтовой связи. Подача заявления через собственные информационные системы вузов будет упразднена. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 30 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 55 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшее из лучших.

0: Валдай FM. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика саундтреков на Валдай FM.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
3: Весеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Ах ты паршивец этакий! Ни на минуту одного нельзя оставить! Молоко на губах не отсохло! Со взрослыми спорить! Где там муравьёнок? Ну-ка, марш в угол! Сегодня вазу разбил, а завтра что? Воровать пойдешь? Вот будут у тебя свои дети, будешь их учить.
2: Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 92170722.

клетка. На Валдае FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 12 мая, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Виктория Дайнеко сегодня отмечает свой день рождения. Виктория Петровна Дайнеко родилась 12 мая 1987 года в поселке Кировский Талды Курганской области. Российская певица и актриса, победительница «Фабрики звезд 5». Свое детство Виктория Дайнеко провела в якутском городе Мирный. С ранних лет мечтала стать эстрадной певицей, но взрослые не воспринимали ее желания всерьез. Родители Петр и Евгения Дайнеко отдали дочь в балет «Алмазы Якутии». Вика занималась танцами вплоть до 11-летнего возраста. В школьные годы Вика начала выступать на различных музыкальных площадках Мирного, преимущественно перепевая чужие хиты. Она делала успехи, поэтому ее пригласили сначала в местную эстрадную группу «Отражение», а затем в группу под названием «Фаэтон». Поскольку в маленьком городке не было специальных музыкальных учебных заведений, Вика была самоучкой. Параллельно с этим Вика занималась английским языком. В 2004 году стала участницей телепроекта Первого канала «Фабрика звезд 5» под руководством Аллы Пугачевой, где одержала победу. В рамках телепроекта Вика исполнила две сольных песни «Я буду лучше» и «Лайла». Дебютный клип певицы на песню «Лайла» был снят в 2005 году в Таиланде. Жизнь Виктории постоянно обсуждалась в прессе. В 2006 году у певицы был роман с солистом группы «Корни» Павлом Артемьевым. Однако ее отношения с Артемьевым не переросли в серьезные. Зато после них остался сюжет для клипа на песню «Дайнеко. Я просто сразу от тебя уйду». По задумке режиссера Виктора Придувалова, он был тесно связан с клипом группы «Корни» на хит «Хочешь, я тебе спою». В начале 2007 года Вика записала саундтрек к фильму «В ожидании чуда» под названием «Фильм не о любви». Также Виктория участвовала в различных номинациях и проектах, снималась в популярном мужском журнале. 6 марта 2008 года был выпущен дебютный альбом «Иголка». В конце 2010 года озвучила главную героиню мультфильма «Рапунцель. Запутанная история». В 2011 году приняла участие в проекте «Фабрика звезд. Возвращение», где соревновались выпускники «Фабрики звезд» ранних лет. Вика входила в команду продюсера Игоря Матвиенко. Дайнеко победила в проекте, ей отдали предпочтение 19% зрителей, принявших участие в голосовании. В разные годы Виктория выпускала свои новые альбомы и снималась в видеоклипах и кинофильмах. Виктория Дайнеко известна такими треками, как «Я просто сразу от тебя уйду», «Клякса», «Сотри его из мемори», «Лейла» и многими-многими другими треками. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Викторию и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Виктории Дайнеко прямо сейчас. –

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Часовня Иакова Боровического. Часовня, расположенная напротив церкви Святой Екатерины, была построена за один год в память императора Александра I. Гроб, с телом которого при исследовании траурной процессии из Таганрога в Санкт-Петербург одну ночь находился в храме Святой Екатерины, представляет собой миниатюрную кубическую постройку в формах классицизма. Это четверик небольшого размера с куполом и четырехколонными портиками с востока и запада. Часовня освящена в честь святого праведного Иакова Боровического, чьи мощи хранятся в Валдайском Иверском монастыре. Приписана к этому монастырю и использовалась как придорожная. Любой путник, проезжавший по Новгородскому тракту, мог совершить церковные обряды, не заворачивая в монастырь, расположенный в 9 верстах от города. В 1960 году постановлением Совета министров СССР номер 1327 была взята под государственную охрану. В 1999 году часовня возвращена верующим. В 2009 году произведен ее капитальный ремонт. В 2021 году была произведена реновация часовни, в ходе которой ее покрасили в красный цвет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. 28-летний житель Калифорнии, большой фанат Лего, придумал хитроумную схему обогащения. Он покупал коробки с конструктором, заменял содержимое на макароны и относил обратно в магазин. Злоумышленник так вошел во вкус, что повторил такой трюк 70 раз. Ущерб составил 2,5 миллиона рублей. Раскрыли аферу случайно. Сотрудники заметили, что коробки подозрительно шуршат не тем звуком. Теперь любителю Лего грозит суд. И в ближайшее время его единственным развлечением останется собирать макароны по форме. Лего придется забыть. На полумарафоне в Пекине робот по имени «Молния» установил мировой рекорд, обогнав всех людей. Дистанцию в 21 километр он пробежал за 50 минут 26 секунд. Предыдущее достижение 57 минут и 20 секунд принадлежало бегуну Якобу Киплима. Всего в забеге участвовало около 12 тысяч человек и еще 300 роботов. Теперь спортсменам придется привыкать, что железные соперники бегают быстрее. С другой стороны, «Молния» хотя бы не просит воду на финише и не жалуются на мозоли. Но человечество все-таки сохраняет преимущество в умении радоваться победе, а не просто программировать ее. Дорогостоящие обручальные кольца рискуют уйти в прошлое. Влюбленные все чаще отправляются не в ювелирные салоны, а к тату-мастерам. Будущие супруги делают памятные парные татуировки на пальцах вместо классических колец. Свой выбор молодежь объясняет просто. Тату никогда не потеряется, не станет мала, а украсть ее вообще невозможно. К тому же стоит такой символ вечной любви гораздо дешевле бриллиантового кольца. Сэкономленные деньги можно потратить на что-то более полезное или просто весело отметить свадьбу. Теперь главный страх молодоженов не потерять кольцо, а как объяснить родителям, что у тебя на пальце нарисована лапка единорога. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: на Валдай FM.
1: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
4: 9217-07-22-35.
3: Валдай FM. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.
5: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе был отвратительный,

Сессы хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

0: Тише.
1: Весеннее настроение.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Команда студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха» на грани расформирования. Но в вуз приходит Казанцев, который решает превратить «Акул» в лучшую команду лиги и тем самым повысить рейтинг института. Тренером клуба он видит в первую очередь бывшего игрока «Медведей» Андрея Кисляка. Чтобы вывести «Акул» на следующий уровень, Кисляку придется не только найти общий язык с новым поколением спортсменов, но и измениться самому. Саундтрек к сериалу «Молодежка. Новая смена».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 12 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 61%. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 15 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону +7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM. Ты на волне первой.

эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае состоялась встреча с ветеранами, малолетними узниками и тружениками тыла в рамках заседания Совета ветеранов Валдайского округа. Особые слова поздравления прозвучали в адрес участника Великой Отечественной войны Николая Петровича Сидоренко. Ветерана поздравил вице-спикер областной думы Владимир Королев. На фронте Николай Петрович был командиром отделения связи. Он принимал участие в освобождении Западной Украины, Польши, Чехословакии и Берлина. День Победы встретил в Праге. Ветеран награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями за отвагу, за победу над Германией, за взятие Берлина, за освобождение Праги. В этом году Николай Петрович встречает еще один праздник – внушительный юбилей. Почетный житель Валдая родился в День Победы 9 мая. В этом году ему исполнилось 100 лет. Владимир Королев пожелал ветерану крепкого здоровья, заботы близких и нескончаемой энергии, отметив, что такие люди, как Николай Петрович, наша гордость и живая история. 16 мая в 11 часов в рамках всероссийского спортивного марафона «Сила России» состоится турнир по настольному теннису. Участниками соревнований станут ветераны специальной военной операции и их семьи. Местом проведения выбран физкультурно-спортивный центр на Молодежной, 18. Организаторы подчеркивают, спорт – это не только способ поддержания физической формы, но и прекрасные возможности для обмена положительными эмоциями и взаимной поддержки. Ожидается, что турнир станет площадкой для дружеского общения и демонстрации спортивного мастерства в духе здорового соперничества и азарта. Всех неравнодушных приглашают принять активное участие в этом значимом событии. В День Победы в Великом Новгороде прошел открытый турнир по стритлифтингу «Волховский фронт». В соревнованиях отличились спортсмены из Валдая. В мужской категории третье место занял Сергей Кукушкин с результатом 46 повторений. А в категории мастера 40+, победу одержал Евгений Кукушкин, также выполнивший 46 повторений. Кроме того, судейская коллегия отдельно отметила обоих валдайских спортсменов за наиболее качественное техническое исполнение упражнений. Турнир прошел на площадке Кремлевского парка в дисциплине двоеборья, подтягивания и отжимания на брусьях. Организатором выступил мастер спорта международного класса Юрий Николаев. Студентка второго курса Балаговского колледжа Варвара Герасимова проходит свою первую производственную практику. Местом ее стажировки стала Валдайская райветстанция. Впереди у будущего ветеринара еще много зачетов и экзаменов, однако практика уже сейчас знакомит ее с профессией изнутри. Это важный этап, который запомнится на всю жизнь. Именно он помогает понять свое призвание и сделать правильный выбор. Варвара твердо намерена в будущем посвятить себя заботе о здоровье и благополучии братьев наших меньших. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: бире.
1: Реклама. На Валдай FM. Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217-07-22-35.
4: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

любовь, какая-то старая боль. И месяц окликнул и тихо позвал: пойдем погуляем с тобой. И в памяти всплыли забытые песни,

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Он может стать врачом и пойти по вашим стопам. Или кулинаром, который переосмыслит все семейные рецепты. Как вы станет химиком и дополнит таблицу Менделеева. А может, ему передастся ваша смелость, и он станет отважным летчиком или пожарным. Забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. Узнайте больше об усыновлении на сайте усыновите.рф. Нацпроект «Демография».
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170720.

0: Реклама. На Валдай ФМ.
1: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 92170

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае состоялась встреча с ветеранами, малолетними узниками и тружениками тыла в рамках заседания Совета ветеранов Валдайского округа. Особые слова поздравления прозвучали в адрес участника Великой Отечественной войны Николая Петровича Сидоренко. Ветерана поздравил вице-спикер областной думы Владимир Королев. На фронте Николай Петрович был командиром отделения связи. Он принимал участие в освобождении Западной Украины, Польши, Чехословакии и Берлина. День Победы встретил в Праге. Ветеран награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями за отвагу, за победу над Германией, за взятие Берлина, за освобождение Праги. В этом году Николай Петрович встречает еще один праздник – внушительный юбилей. Почетный житель Валдая родился в День Победы 9 мая. В этом году ему исполнилось 100 лет. Владимир Королев пожелал ветерану крепкого здоровья, заботы близких и нескончаемой энергии, отметив, что такие люди, как Николай Петрович, наша гордость и живая история. 16 мая в 11 часов в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России» состоится турнир по настольному теннису. Участниками соревнований станут ветераны специальной военной операции и их семьи. Местом проведения выбран физкультурно-спортивный центр на Молодежной, 18. Организаторы подчеркивают, спорт – это не только способ поддержания физической формы, но и прекрасные возможности для обмена положительными эмоциями и взаимной поддержки. Ожидается, что турнир станет площадкой для дружеского общения и демонстрации спортивного мастерства в духе здорового соперничества и азарта. Всех неравнодушных приглашают принять активное участие в этом значимом событии. В День Победы в Великом Новгороде прошел открытый турнир по стритлифтингу «Волховский фронт». В соревнованиях отличились спортсмены из Валдая. В мужской категории третье место занял Сергей Кукушкин с результатом 46 повторений. А в категории мастера 40+ победу одержал Евгений Кукушкин, также выполнивший 46 повторений. Кроме того, судейская коллегия отдельно отметила обоих валдайских спортсменов за наиболее качественное техническое исполнение упражнений. Турнир прошел на площадке Кремлевского парка в дисциплине двоеборья, подтягивания и отжимания на брусьях. Организатором выступил мастер спорта международного класса Юрий Николаев. Студентка второго курса Балаговского колледжа Варвара Герасимова проходит свою первую производственную практику. Местом ее стажировки стала Валдайская райветстанция. Впереди у будущего ветеринара еще много зачетов и экзаменов, однако практика уже сейчас знакомит ее с профессией изнутри. Это важный этап, который запомнится на всю жизнь. Именно он помогает понять свое призвание и сделать правильный выбор. Варвара твердо намерена в будущем посвятить себя заботе о здоровье и благополучии братьев наших меньших. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
3: Мы уверены, что с профессионалитетом ваш ребенок обязательно станет успешным в хорошей компании. Нацпроект образования представляет. Государственная программа «Профессионалитет». Современные колледжи и лучшие компании страны вместе готовят кадры для ведущих отраслей. Подробнее на yaprof.rf.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
5: 92170720.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
2: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217072235.
5: Валдай FM. Первая местная радиостанция 101 FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: С вами мало общаются?
2: И чё?
1: Вам трудно найти хорошую работу?
2: И чё?
1: Вас не берут в приличную компанию?
2: И чё?
1: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
2: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
1: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170722.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8 902 149 7533.

0: пассажиры – это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 9217-07-22-35. Волны настроения и...

24 часа, я твой теперь только ласковый хам. Если идешь за меня, прими это все как очищенный факт. Я так долго ждал тебя, что не хочу потерять. С тобой я как новый, себе незнакомый. И только ты знаешь.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8 902 149 75 33.

0: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
1: Срочно, Чуль, течка, заказы горят.
2: Помогите найти зубастого продажника.
3: Мне очень нужен четкий программист.
4: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
5: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
6: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
7: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
8: 92170720.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Привет, меня зовут Яна, и я мотоциклист. Хочу обратить ваше внимание, что с приходом весны начинается мото- и велосезон. Дорогой водитель, будь особо внимателен и аккуратен. Уважая друг друга, мы сделаем дороги более безопасными вместе.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
2: 9217 07 22 35.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

И мы встретимся в полночь на лестнице, но опять ничего не получится. Мы расходимся безболезненно. Я сижу в твоей порванной курточке и жгу спички, считая минуточки. Мне всего полчаса и закончится. Забирай меня, пьяную дурочку. У соседей сегодня бессонница. Я в подъезде, приди, пообщаемся. Мне так нужно к тебе прижаться. Забери меня, взрослый.

0: Валдай FM 101.
1: Мой единственный друг, скажи, как держаться за эту жизнь?

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.